тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».
4: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер, сегодня 7 августа, и тема сегодня «Примите свою благодать». Вы знаете, какая у вас благодать? Вы не можете ее принять, если не знаете, какая она. В первом послании к Коринфянам 3 главе 10 стихе Павел сказал кое-что очень интересное о том, как принять благодать. Он написал: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». Он говорит о своем служении, апостольском служении, закладывать основание церкви. Но в начале стиха Павел сказал: «По данной мне от Бога благодати». По греческое слово «ката», которое описывает то, что господствует, покоряет или подчиняет. Эту часть стиха можно перевести так: «По данной мне Богом благодати, которая господствует надо мной». Кажется, что Павел вынужден был подчиниться благодати, ее действию. Возможно, он хотел быть кем-то другим. Может быть, он предпочел бы быть учителем, а не апостолом, или пастором, но в какой-то момент он подчинился действию благодати, и он стал ката. Благодать над ним господствовала, она покорила его и подчинила. Он принял свою благодать, и когда он это сделал, то стал величайшим апостолом за всю историю. И вы, примите свою благодать, подчинитесь ей сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
5: Радио «Пилигрим».

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы немного коснемся вопроса о внешнем виде христиан. Я вырос в церкви и не скрою, что меня удивляло, как каждые несколько лет или десятилетий такие радикальные заявления типа «это не от Бога» или наоборот «это от Бога» претерпевали изменения с точностью до наоборот. Оказывается, люди отстаивали истины полностью собственного производства. В своем большинстве церковные лидеры почему-то не могли, наверное, и сегодня не могут, определить качеств духа неприходящих, вечных, и пытались отстаивать свои понятия, тем самым опровергая мнения и понятия таких же точно людей рядом. Наверное, наиболее скверным, наиболее неприятным в этом всем было то, что все, и первые, и вторые, окапывались текстами священных писаний.

0: Иова, так написано в 13 главе. Потому можно много об этом говорить и рассуждать над текстом Писаний. Давид сказал, что он вымыслы человеческие ненавидит, а закон твой, Господи, люблю. И потому касательно внешнего вида и форм приличия можно говорить очень много. Я помню, мы даже не стыдились мусульманскую паранджу возводить в ранг достойного примера. Еще помню, как мой отец купил однажды маме норковую шапку, ее тогда называли таблетка. Моя мама красивая женщина, к тому же в то время она болела некоторое время гайморитом, зимы в Украине холодные, поэтому этот подарок отца был ей не только к лицу, но очень даже кстати. Что бы вы думали, в церковных кругах стал обсуждаться вопрос о том, что это мужской элемент одежды, то есть якобы шапка ни при каких условиях не может быть женской. Шапка может быть только мужской, а женским может быть только платок. Сегодня это уже не смешно. Когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что наши правила завели нас в тупик. Закон ничего не довел до совершенства. Почему? Да потому что миссия закона временна и промежуточна. Он наш детоводитель ко Христу. С момента встречи с Христом мы больше не под руководством детоводителя. Мы должны думать самостоятельно и нести ответственность за свой собственный выбор. Спасибо, что вы провели это время со мной в некоторых размышлениях над Словом Божьим и реалиями нашей жизни. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшую судьбу».

0: Приветствую вас, друзья! Спешу напомнить, что апостол Павел призывает нас радоваться. Радоваться везде и всегда. Ведь радость является лекарством от печали и недовольства. Так с добрым утром!
1: С добрым утром, с добрым утром! Здесь собрались мои друзья. Господь сияет первым утром, в его лучах сияю я.
2: Давай, брат.
1: Со мной моя жена и дети, и пастор радостный такой. Нет.

Мы появились на свет неспроста, и мир потеснился по воле Творца. Но нам не дано было сразу понять, что нас ждет впереди, что мы будем терять. Вот первая боль, вот первое зло, и думали мы, что нам так не везло.

день откровения. Все же настал, я встретился с тем, кого долго искал. Его имя Спаситель, его сущность любовь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края

Неомин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипоусиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 августа. Переложите проблемы на Господа. Поручи свои дела Господу. Отдай, доверь их Ему, и Он приведет твои мысли в соответствии со своей волей, и твои намерения будут успешны. Притчи 16.3. Расширенный перевод Библии. Если мы хотим иметь близкие отношения с Богом и полностью посвятить свою жизнь Ему, то прежде всего мы должны доверить Ему свои дела и мысли. Скажите: «Боже, я отдаю все в Твои руки, каждую проблему, каждую ситуацию и все отношения с людьми. Я снимаю с себя заботу об этом и передаю все Тебе. Мне это не по силам. Я не справлюсь самостоятельно. Я больше не буду беспокоиться, не буду пытаться держать все под контролем и разбираться в каждой мелочи. Я прошу Тебя позаботиться обо всем. Боже, я также отдаю Тебе всего себя, потому что не могу изменить себя сам. Я отдаю Тебе сильные стороны своего характера, а также все мои слабости и недостатки. Я хочу измениться и прошу Тебя, измени меня». В Псалме 36:5 сказано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Что значит «предать Господу свой путь»? Это значит снять со своих плеч груз ответственности и забот и переложить его на Бога. Когда мы поручаем свои проблемы Богу и просим Его менять наше мышление, то есть доверяем Ему заботиться обо всем, Он направляет наши мысли так, чтобы привести их в соответствие со своей волей. Иными словами, Его мысли становятся нашими мыслями, и мы начинаем желать того же, чего желает Он. Когда это происходит, наши намерения осуществляются, потому что они полностью соответствуют Божьему замыслу. Освободите свой разум от всех проблем и забот, доверив их Богу. Успокойтесь, и вы сможете услышать все то, что Бог говорит вам. Божье слово на сегодня. Переложите все свои проблемы на Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, почему некоторые люди оставляют христианство?
1: Библия говорит достаточно конкретно о том, что проповедь Евангелия, она касается большой категории людей, и в нее входят не только те, кто по-настоящему стали верующими, но и те, кто был заинтересован в христианстве на определенном этапе, но в глубине сердца так и не посвятил свою жизнь Иисусу Христу полностью. Мы видим этому множество подтверждений, как от самого Иисуса Христа, так и от апостолов. В частности, апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, в 19 стихе говорит следующее: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». В этом месте апостол Иоанн ясно говорит, что есть люди, которые были в церкви, были с нами, были частью христианского сообщества. Может, это быть община, это может быть люди, которые крещенные, это можно в какой-то другой форме выражаться, может, но это ясно, что определенная группа людей, которые вместе считались христианами. И вот часть этой группы написано «вышли от нас», и здесь сказано «но они не были наши». То есть они были частью христианского сообщества по названию, но не были таковыми по сути. И здесь сказано, что через это открылось, что не все наши. Иисус также говорил об этом. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, сказано о большой группе людей, о которых говорится, что они уверовали в Иисуса. Но когда Иисус обращается к этой группе уверовавших в Него, Он говорит им очень интересные слова. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если прибудете в Слове Мое, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Очень интересно, Христос говорит к людям, которые уверовали в Него, пошли за Ним, они уже ассоциировали себя с Его учениками. Но Он, предупреждая их, говорит: очень хорошо, что вы уверовали. Но вот если вы прибудете в Слове Моем, то это покажет, это станет доказательством, что вы истинно Мои ученики. Кроме того, Иисус приводил несколько притч, которые говорят об этом же. Например, притча о плевелах. Притча о плевелах говорит следующее, что один человек посеял пшеницу, но пришел враг и посеял между пшеницей плевелы. Эти плевелы, когда они подросли, они были очень похожи на пшеницу. И вот слуги говорят господину: может быть, нам вырвать эти плевелы? Но господин говорит, чтобы вам вместе с плевелами не вырвать и настоящей пшеницы, оставьте это расти до дня жатвы. И в день жатвы вот тогда все отсортируется. Настоящая пшеница даст зерно, даст плод. А плевелы, естественно, они будут выброшены вместе с соломой. Еще одна притча – это притча о неводе. Притча о неводе говорит о том, что когда забрасывается невод, то в него попадает всякая разная рыба. Есть та, которая хорошая, и та, которая не употреблялась в пищу. И кроме того, все или всякие разные вещи попадают туда в невод. Вот сказано о том, что когда невод, рыбак вытаскивает невод, он выбирает то, что настоящая рыба, то, что идет в пищу, и все остальное выбрасывает. Все это говорит о том, что у Бога было ясное понимание, что процесс формирования Его церкви будет включать в себя этап, когда под вот эту волну будут подметаться или подбираться многие люди. Многие люди, которые эмоционально ассоциируют себя с христианством. Многие люди, которым нравится в христианстве что-то. Многие люди, которые хотели бы вечность провести с Богом, а не в аду. Но немногие из них, те, кто в действительности посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Вот почему Иисус сказал: «Широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, но узкие врата и узок путь, и немногие находят их, которые ведут в жизнь вечную». По этой причине есть много людей, которые называют себя христианами. И Иисус сказал, что многие придут в тот день и скажут: «Господи, мы именем Твоим чудеса творили, многие разные великие дела делали». Иисус говорит: «Но я отвечу им: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Таким образом, почему многие оставляют христианство? Потому что они никогда так и не стали христианами, к сожалению.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
3: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу.

0: Христианские притчи.
1: Иисус и Никодим.
0: Иерусалим был городом университетов. Люди путешествовали из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование. В Иерусалиме было много ученых мужей и богословов, им нравилось философствовать, рассуждать о смысле жизни, о Боге. Однако никто из этих знающих людей не приходил слушать Иисуса. По какой же причине? Наверное, они полагали, что им все это известно. Они прочли все мудрые книги и были знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. У них была прекрасная память. Наверное, когда до них доходила информация о проповедях Иисуса, они смеялись и говорили, что так не бывает. А если их спрашивали, почему вы так думаете, они отвечали, потому что так никогда не было. Их знание жизни опиралось на знания, взятые из прошлого, они не смотрели вперед. Только один человек, из-за того, что он был единственным, его имя запомнили и донесли до наших времен. Он был профессором университета, звали его Никодим. Но даже он не мог набраться смелости и прийти к Иисусу в свете дня. Он думал, что скажут люди, ведь он был профессором богословия, и задавал бы вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не учился в университете. Поэтому он пришел среди ночи, когда все спали. Спали даже ученики Иисуса. Он разбудил Иисуса и представился. «Я профессор богословия. Мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня за то, что потревожил твой сон. Я хочу спросить тебя о пути». Иисус сказал ему, «Не беспокойся о том, что ты нарушил мой сон, ибо я потревожу твой более глубокий сон. Ты спрашиваешь о пути, но путь требует мужества, а ты трус, ты побоялся прийти днем. Ты подумал, что скажут люди?» Никодим сказал ему, «Ты прав, я принимаю твои слова, они справедливы, но скажи, как сделать первый шаг на пути?» Иисус сказал ему, «Первый шаг отважного человека — это признать, что он ничего не знает, и все его познание заимствовано».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Твое имя превыше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипоусиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Антон, это вы хотите распять его, а не я.
2: А вы думаете?
1: Это ваше дело.
2: Она закрыла
1: меня. Я умываю руки.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 августа. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». Книга пророка Исаии, 54 глава, 7 стих. В нашей жизни бывают периоды, когда мы не ощущаем Божьего присутствия и думаем, что Он нас оставил. Однако сам Господь допускает эти короткие периоды. Именно это малое время и испытывает нашу верность и послушание Божьему Слову. В это время мы можем состояться как личность, способная брать и нести ответственность и принимать верные решения. И если в этот период, в это малое время, мы храним нашу верность, то Бог являет нам свою безграничную милость. Будьте верны Господу, и да благословит Бог вашу жизнь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

Михо, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли, ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 37. Псалом Давида. В воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготили на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня». Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст твоих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой». И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру». «Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня! Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!» Первое послание апостола Павла к Тимофею. Глава 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, «Милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 27. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражает его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра». И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом его будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их». Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. «Горе венку, гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю». Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот». Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побежденный вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосков матери? Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. «Посему так, — говорит Господь Бог, — вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш в преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь, как на горе Пирацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрашивает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину. Но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Всем на Радио Пилигрим приветствуем вас.
4: Доброе утро.
3: Сегодня у нас пятница. В гостях Александр Суренович. Мы очень вам рады. Приветствуем вас. И ведем эфир я, Дарья Ремина, и Катя Хаматнурова. Поговорим об исповеди и молитве веры. Как это работает? И, наверное, самый главный вопрос, который меня волновал еще до эфира, мы говорим именно об исповеди как о покаянии, правильно? Потому что есть еще понятие исповедания. Вот хотелось бы обозначить, то есть понятие, что есть исповедь в контексте нашего разговора.
4: Ну, как сказано в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и кровь Его омоет нас от всякого греха, так сказано. Вот в этом смысле исповедь.
3: И очистит нас от всякой неправды.
4: Да, очистит нас от всякой неправды.
5: Вот у нас слушают разные люди, и хотелось бы все-таки обозначить, что такое исповедь. Какая-то форма у нее есть, как это делать, кому исповедоваться нужно.
4: Ну, мы, наверное, неоднократно коснемся этого места Писания из послания Иакова. Там сказано, что, вы помните, как весело, кто пусть поет псалмы, там кто, кому как грустно и так далее, но если кто-то болен, пусть призовет пресвитера в церкви и, помазавши евреем, помолится о нем, и молитва веры исцелит болящего, так сказано. И дальше сказано, признавайтесь друг при другом в проступках ваших и молитесь друг за друга.
3: Много может усиленная
4: молитва праведника. И знаете, вот этот момент исповеди в смысле того, что нам нужно друг перед другом признаваться, не запираться, быть открытыми. И для этого мы видим, насколько вот Давид был открытым человеком, и он просто во всеуслышание уже, я не знаю, 3000 лет, и сколько там, кто читает эти псалмы о том, что он говорил: «Господи, я осознаю свои грехи, Духа Святого не отними от меня», ну и так далее. То есть он открыто говорил. Я вижу, что Богу нравится искренность сердца и открытое сердце. Но кто гарантирован от ошибок? Да никто. Вопрос в том, что ты с этим делаешь.
3: Мы будем говорить тогда об исповеди именно перед Богом или все же общее мы будем затрагивать и исповедь перед людьми? То есть ведь есть такое еще место Писания, да, если имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает вас от греха. И вот вы то, что привели место Писания, если исповедуемся друг перед другом в проступках. Да. То есть получается исповедь широкое понятие, включающее в себя как перед Богом покаяние. Порой мы можем только Богу, да, в каких-то вещах покаяться и не считаем нужным, например, кому-то говорить. И также и перед людьми, правильно?
4: Правильно. Это, знаете, у некоторых людей говорит, мы там дома с супругой приняли хлебопреломление сами. Mm-hmm. Это не прерогатива семьи, это то, что Богом было предусмотрено для церкви. И также исповедание, это подобно этому исповедание сам на сам с Богом, это правильно. Просто одно без другого не может существовать. Как нет покаяния отдельно от крещения, вот, так и нет исповеди без того, кто эту исповедь примет раз, и плюс, если нет внутреннего покаяния перед Богом. То есть, ну, невозможно. Я сделаю сейчас юридически правильный акт, я приду сейчас перед кем-то, исповедуюсь, и все, взятки гладкие, все хорошо, у меня все поправилось. Нет же, прежде этого должно быть внутреннее покаяние. И оно должно быть перед Богом. Но ты должен понимать, что если ты это оставил в тайне, то тогда с тебя вина не снята.
5: Как преодолеть? Вот иногда люди, они боятся идти к служителям церкви, да, и где-то вот это такая затворническая жизнь, прячутся, да, но мы видим это в Писании, первые люди, которые, да, согрешили, они тоже спрятались, укрылись. А где вот набраться смелости для того, чтобы пойти и совершить это исповедание?
4: Да только у Бога можем что-то доброе получать, не, как сказано, да, кому не хватает мудрости, пусть просит у Бога. Но дело в том, что Он дает все необходимое, не только мудрость, все остальное тоже. И я так думаю, вот почему Господь все так устроил. Ну, во-первых, Бог дает нам понимание того, что мы зависим всецело от Него. Второе, что мы всецело зависим от Него, но в церкви. Иисус пришел, говорит, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. То есть это была, будем так говорить, основная мотивация пришествия Христа на эту землю как человека, оставив атрибуты божества, для того, чтобы создать свою церковь. И внутри церкви он предусмотрел вот это, такое есть слово, эпихорезис, что ли, перихорезис, простите, это взаимопроникновение, что ли, вот этих двух истин. Я завишу от Бога, но в церкви. Я в церкви, я люблю Бога, но в церкви люблю. Я не могу не любить людей, окружающих меня, да и все, даже грешников этого мира Иисус учит, что мы любили. Но и говорит, что я люблю Бога. Вот так же и здесь. Мое исповедание, мое покаяние, оно должно быть перед Богом, но оно не должно остаться между мной и Богом. И я так думаю, что Бог дает нам такой, ну, может быть, воспитательный, что ли, момент в этом во всем. Но ты имел смелость согрешить, понимая, что я тебя вижу, и что я заплатил за твои грехи, ну, тогда имей смелость и признаться в этом, если уж ты так, ну, по-настоящему хочешь, чтобы не только я тебя простил, но и последствия были удалены от того, что ты делал.
3: То есть зреет, конечно же, вопрос. Мы все много согрешаем, как написано в Писании, да, и словами, и мыслями, и делами, но при этом, естественно, исповедь не идет за все подряд. То есть о каких тогда вещах мы все-таки принято? Я понимаю, что это все равно принято. В разных церквях по-разному принято в чем-то исповедаться. Когда ты навредил кому-то еще, когда твой грех, получается, наверное, стал явным для церкви, там, блуд, да, и так далее, когда явное какое-то падение у человека произошло, потому что ведь есть много грехов, в которых, возможно, человек тоже захочет исповедаться, при этом они не навредили кому-то, они не такие явные, не такие кричащие.
4: Даш, ну, я могу целый эфир рассказать о том, что мы в школе Христовой, вот, но постараюсь очень коротко объяснить, почему не все мы исповедуем. Вот помните, как сказано, если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, молись за него, и Бог даст ему покаяние. Мы видим здесь косвенно указание на то, что есть грехи к смерти, а есть грехи, ну, не к смерти. Грехи, я их назвал так, для себя, по несовершенству. То есть грех смерти – это тот грех, который человек осознанно, продуманно делает, идя вразрез воле Божьей и вразрез с заветом с Господом. Плотские грехи. Понимаете? То, что я называю для себя грехом несовершенства, это то, что я еще, ну, образно говоря, будучи в школе Христа в третьем классе, я не могу поступать, как поступают те, которые в пятом классе или в десятом, как служители там самого такого высокого ранга. Если вчера мне было геройством, что я не ответил грубостью на грубость, то сегодня для меня хорошо, что я просто даже в мыслях своих никого не осудил. А завтра мне будет стыдно, что я за этого человека не помолился. И вот в этом смысле мое возрастание, мое движение к совершенству, ну, де юре я совершенный, но де-факто я к нему двигаюсь, да? И вот мой уровень духовного, моего развития, он мне позволяет, чем дальше, в хорошем, в лучшем раскладе обстоятельств в моей жизни, я возрастаю духовно, и вот для меня понятие греха, чем дальше, тем тоньше становится. То раньше это грубое все было, понимаете, там, кого-то обругал, ну, и вы знаете, что такое плоские грехи, да? А дальше оно как-то все сводится к моему внутреннему состоянию и к тому, чем я мотивирован, и что мною движет, и что я подчинил ли я свои мысли в послушании Христу, вот так скажем. И поэтому мы все весьма много согрешаем, потому что каждый в своем классе не дотягивает по программе пятого класса, я бы так сказал. Кто-то в шестом, кто-то в седьмом. Вы понимаете, не запутал я вас? То есть вот
5: Это духовный рост, который... Но мы понимаем, что просто есть то, с чем ты как бы не можешь справиться, ты не можешь это, да, вот преодолеть, так сказать. Да. Ты постоянно, ну, спотыкаешься на одном и том же, например. Это ли будет являться тем, чтобы нужно обратиться к пресвитерам и за тебя помолились, и ты исповедался?
4: Ну вот, хорошо, тогда я немножко чуть глубже скажу. Вот представьте себе ситуацию. Тебе нагрубили в церкви, и ты в очередной раз обиделся, ты встал на колени перед Богом, помолился и сказал: «Господи, я не хочу никого осуждать, я не знаю, почему я обижаюсь». Ну, возможно, это внутренние раны, да, то есть не хочется сейчас глубоко уходить в сферу душепопечения. Возможно, это внутренние какие-то неисцеленные какие-то части души человека, духа человека, повреждения даже, может быть. И вот человек с этими переживаниями приходит к Богу и говорит: «Я в очередной раз обиделся, Господи, прости, ты же сказал никого не судить, не иметь ни на кого, я каюсь». И он встает, и у него вообще внутри, в сердце мир приходит. Но завтра опять ситуация повторяется, и он опять падает на колени перед Богом, ему опять стыдно, что он согрешил. Вот скажите, если он даже обратится к кому-то из служителей с исповеданием, что да, вот я обидчивый, то это будет исповедь в грехе, в каком-то таком, знаете, образно говоря, смертном, или это будет крик о помощи: «Помогите, я не хочу в этом оставаться».
5: Ну, я думаю, это крик о помощи, может быть, ему подскажут, как проходить.
4: Конечно,
5: снова и снова в этом, раз это его, да, так задевает, и он спотыкается через это. Но при этом он знает вот этот вот инструмент прихода к Богу и падания на колени.
4: Да.
5: Вот, но,
4: он борется.
5: Да, он может бороться. А есть те, которые не могут бороться, да, и мы говорим, ну, читаем, что болен ли кто из вас, да, то есть у человека уже есть какое-то даже последствие, то есть ты болен, и эта болезнь, правильно ли я понимаю, того, что ты согрешил, ты исповедуешься, и приходит исцеление.
4: Ну, если сказать проще, ну, понятнее будем так говорить. Ты открыл дверь для врага, для его атаки через проступок. В данном случае, да, если брать контекст этого местописания. И ты закрываешь эту дверь через свое покаяние, исповедание, там, отречение, там, и так далее. Служитель за тебя молится, и того, образно говоря, гостя, который пришел, да, врага, ты его просто прогоняешь, и все. Ну, а там дальше уже момент исцеления тела, это уже как Господь решит. Физически будет это, чудесно будет это и так далее. То есть, фактически, что мы делаем, когда мы исповедуем наши грехи перед служителями? Мы признаемся, что мы согрешили. Мы тем нашим признанием во имя Иисуса Христа, что это делается. Это же не просто я пошел к соседу и рассказал, какой вот я получился, ну, не очень аккуратный христианин. Мы говорим это в церкви, мы говорим это служителям, мы открываем наш грех, и мы, как по Слову Божьему сказано, если исповедуем грехи наши, да, то он прощает нас, очищает от беззакония, от неправды, от всего остального. То есть это условие Божье. И мы лишаем врага основания, чтобы он нас атаковал, и потом просто молитва, если двое из вас согласятся, да? И здесь, когда мы согласились, и служитель молится, а он в это время-то не запачканный, а молитва-то его угодна Господу. И вот мы, как бы очистившись от этой скверны, объединившись в молитве, противостоим врагу, он уходит.
3: А на основании какого местописания вы вот эту категорию рассказываете смертных грехов? Чтобы было понимание, на основании евреям или какое-то другое?
4: Ну, вот как раз то, что я приводил. Если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, молись, и Бог даст ему покаяние.
3: А что он имел в виду? Вот как, он же там не дает понимания. Как мы можем понимать, что это все-таки Писание? Просто Иисус сказал, да, только один такой грех, который не простится. И для меня он всегда и был грехом к смерти. Это хула на Духа Святого. Но есть вот еще место Писания из евреям, да, если ты, будучи оправдан, снова возвращаешься, вот что-то сейчас могу найти.
4: Верная пословица, что вымытая свинья идет опять валяться в грязи, это.
3: И это, и невозможно однажды вкусившему благого дара Божьего опять
4: обновлять покаянием, когда он ругается Христу.
3: Да, вот когда ругается Христу, что это за такой грех. И больше я такого и не находила, вот именно понятие смертных грехов в Писании пока.
4: Мы же говорим сейчас не о физической смерти, мы говорим о духовной смерти. Это, я так понимаю, это грехи, которые идут в разрез с нашим обещанием Богу доброй совести, когда человек осознанно грешит. В другом месте сказано, если мы произвольно грешим, то более не остается жертвы за грех. Но некое ожидание, там, накаяние, там, наказание, ярости Божьей. То есть, когда я произвольно грешу, что значит произвольно? Вот, ой, я непроизвольно рукой двинул и сбил, там, скажем, там, какой-то сосуд со стола. Это случайно, это, ну, от моей неосторожности. И вот мы только что говорили, грех по несовершенству, это я не хочу, но у меня опять так получилось. А тот грех, который человек планирует, он еще его и оправдывает. Он, то есть он его обдумывает, он его планирует. Ну, нельзя сказать, я так шучу, конечно, всегда. Я шел, случайно споткнулся, тут вижу, из кармана торчит кошелек, случайно рукой зацепил, прохожий прошел, я встал и пошел. Но это было случайно. Ну, глупость, правда?
3: Ты запланировал своровать заранее, в момент подвернулся.
4: Да, и не надо потом ни себя, ни других обманывать, что это было случайно. Ну, такая, ну, смешная ситуация, но, тем не менее, она немножко отражает вот то, что есть произвольный грех и что есть непроизвольный грех. И если, предположим, ну, вот, допустим, вот мы собираемся на служение или в гости, и вдруг кто-то в семье меня задерживает, а я человек пунктуальный, я хочу же приехать вовремя, я нервничаю и начинаю всех подгонять, в итоге, идя на духовное мероприятие, на служение, я не духовно тороплю остальных. Ну, что мне делать? Бегать к пастырю, исповедоваться в этом? Это вот грех моего несовершенства. То есть я еще не дорос, образно говоря, до того, чтобы в этой ситуации справляться с ней.
3: А тут как бы ваши эмоции. Вы не планировали, вы, может быть, и не хотели на них нервничать, да, но эмоции сами сделали свое дело.
4: Да. А потом, ну, на самом деле, если чуть глубже копнуть по душе, по печенью, то такие ситуации иногда бывают, когда человек, ну, где-то в прошлом, в детстве раны даже получал. И это не потому, что мы не, ну, жертва Христа все покрыта, мы сокрыты во Христе. Только вот то, что мы сами иногда из-под сени всемогущего выходим, поэтому какие-то такие вещи могут отражаться на нас. И мы можем реагировать по старинке, если так можно сказать. Еще мы не возросли до того, чтобы справиться с этим изъяном, который, ну, тянется по плоти с нашего характера. И тут надо понять причину вообще, почему я так реагирую. Это, знаете, на что еще похоже? Вот иногда бывает ситуация, когда, ну вот, предположим, человек когда-то был очень грубо отвергнут какой-то компанией друзей, и его унизили, его выгнали там, и он ходит отверженный. Он приходит в церковь, и он радуется, и все. И потом вдруг какая-то ситуация возникает, в которой он думает, что нечто, он даже может не думать. Это вот где-то там, если мирским языком, где-то на подкорке у него где-то еще это сидит, что он, вот, ему точно так же могут сделать. И он резко, экзальтированно реагирует на ситуацию, неоправданно грубо.
5: И позиция такая защиты сразу.
4: Да, он сразу,
5: нападение,
4: да,
5: даже, да, больше.
4: Да, лучшая защита нападения, в кавычках, и в кавычках лучшая. И в итоге он реагирует болезненно на эту ситуацию. Ну, как мы знаем, раненые люди ранят окружающих людей. И если потом разобраться с ним, поговорить, ну, предположим, он пришел, исповедовался и говорит: слушай, я, ну, как-то вот, мне кажется, перегнул палку. Если он понимает это, то тогда где-то, может быть, попросив Христа исцелить те старые раны, которые он протащил, можно так сказать, в Божье царство, в церковь, избавившись от этих ран, он постепенно научится правильно справляться с этой ситуацией, ну, даже не научится, что ли, восхитит свободу от этого всего. Потому что, ну, некоторым вещам мы научиться не можем, это просто дар Божий. Mm-hmm. Тогда и все дар Божий есть.
5: Ну вот интересно, да, мы говорим о том, что есть болезни, которые результат греха. И очень часто слышно, что человек со стороны, видя болеющего, да, брата, там, сестру из церкви, сразу ставят свой диагноз, ну, как бы, да, ты согрешил, поэтому ты болеешь. Вот здесь тоже хочется понять, так ли это, всякая ли болезнь, имеем ли мы на это право, чтобы вот так вот человеку говорить, что покайся, посмотри, так не может быть, что это просто так-то заболел, ты точно где-то согрешил.
4: Ну да, это называется это фарисейская методика диагностирования причины болезни.
3: Mm-hmm. Ну, причем это очень поверхностная еще методика, потому что если уж так размышлять, не только дело во грехе, а вот как раз о чем вы говорили, да, причина вот многих физических болезней, это проявление как раз каких-то вот этих духовных деструкций, которые есть в человеке, да, вот этих поломок в его духовном мире, в его душе, которые тянутся, может быть, годами, и потом просто вылазит вот в эти болезни, если уж так говорить, а не обязательно какой-то конкретный грех?
4: Конечно. Во-первых, я заметил, что чаще всего в церкви люди болеют не из-за того, что они грешат плотскими грехами, а чаще даже бывает от того, что кого-то простить не могут. Вот тут прилетает, как говорится, сразу из духовного мира. Вот, чтобы сказать, вот сделали подлость человеку, и человек не может с этим справиться. Получилось так, не может, и ходит с этим грузом, и он его еще не отдал, он еще не созрел, чтобы прийти и просто исповедоваться в этом перед служителями. И тут дьявол, у него получается атаковать. Нам что, обвинять человека, что подлость сделали против него? И он не смог справиться с этим. Или там, предположим, почему мы игнорируем то, что есть просто физические проблемы со здоровьем. Недостаточная степень витаминов в организме и ослаб иммунитет.
5: Работа на износ.
4: Там, или какой-то возраст. Вот я хожу с ортезом.
5: Угу.
4: Вот, и я просто заправлял ткань в такое место, и у меня палец подвернулся, и сухожилие порвалось. Такое всякое бывает. Но я хочу сказать, не надо во всем искать как говорят, в шкафу, кого там ищут, да? Привидения в шкафу или кого ищут все время?
5: Скелеты.
4: Скелеты, да. Не надо искать этого. Вот единственное, кто может тебе дать понимание, тем более, если ты служитель, если ты в пастырском служении или в душепопечении, точный диагноз только Бог может дать. Только Бог может дать. И как-то я, учась в магистратуре, сдавал экзамен по предмету аксиология религии, и там этот пример привел, а потом еще и в дипломной работе сейчас привел этот пример. Вот если представить телевизор, как и то, что он показывает, и что из него мы видим, как самого человека, и как бы то, что он выдает, будем говорить, в материальный мир, в духовный мир, то есть это его поведение, мировоззрение, то, как он работает. Антенну представить, что это дух человека. А электричество – это то, что оживотворяет человека, то есть физически, не духовно. И если представить, что есть земная какая-то такая передающая вышка, это духи тьмы, которые могут волны посылать, и спутниковая, которая – это Божий источник. И вот вдруг на экране, шипящий экран, искаженное изображение, что-то не так. И вот знаете, если фарисей придет и скажет, видать, согрешил, видать, там что-то не так сделал, и поэтому так. А причины, причина может быть разная. Может быть, просто кто-то ударил по микросхеме и поломалась микросхема, физические проблемы. Может, вирус какой-то, демоническая связанность. Может, волны не те поймал. То есть, это тот источник небожий, который человек принял. Может быть, антенна сломана, дух поврежден у человека. А может быть, просто где-то какие-то другие причины. И вот как можно диагностировать причину происходящего, если, предположим, напряжение упало, жизненная, будет такая пожизненная сила, если так можно сказать, да?
3: Отключили внутри электричество.
4: Да, отключили не надо, пусть живет.
5: А вот как где-то... и кто может это диагностировать?
4: Только Господь. Вот в этом смысле только Господь. Человек может понимать сам, может не понимать. Если он понимает сам, то он знает, где он дал место врагу, если он дал место врагу. А так он не может даже физические причины своего состояния диагностировать. Это должен быть врач, который может определить причину. Мало того, может быть действительно причина сочетаемая. Духовная причина может потом привести к последствиям физическим, как в случае говорит, как Иаков говорит, да? Предположим, унылый дух сушит кости.
5: Угу.
4: Вот уныл дух человека. Он что, грешник, пошел украл там, или там пошел в блуд впал, или что? Уныл. И псалмопевец говорит, уныло все, онемело во мне сердце мое. Потому что уныл дух. И вот поэтому это очень опасная территория, когда мы пытаемся оценки расставлять ситуации человека, как друзья Иова. Пришли посочувствовать, в итоге в прокурорами стали. Нет, нам нужно прежде всего относиться к людям так, как мы хотели, чтобы относились к нам.
3: Нам бы самим собой разобраться, да. Просто внутри себя.
4: Каждый пусть смотрит за собой.
5: Вот тогда ответственность человека, она в чем заключается? Быть открытым, задавать Богу вопросы,
4: да.
5: Слышать и быть готовым не прятать свой грех. Если смотреть на Давида, который согрешил, он, для него что-то было ценностью другое, нежели мнение людей. Да, все узнают. Да, еще и об этом напишу, и все будут, да, эту песню я спою, и все услышат. Вот что тогда должно быть ценностью для человека, чтобы не было страха исповедоваться перед теми, кого Бог поставил в церкви, перед пресвитерами?
4: Вот знаете, когда ты едешь в автомобиле, и водитель, который за рулем, ты ему доверяешь, что ты не следишь за тем, куда он повернул, как нажал, там, на какую педаль нажал, включил, не выключил поворотник, ты просто доверяешь, и ты отдыхаешь. Ты сидишь, отдыхаешь, любуешься. А если ты не доверяешь, если ты пугливый, боишься, то ты все время будешь контролировать ситуацию, mm-hmm. вскрикивать при каждом каком-то, каждой ситуации, где нужно умение водителя особо. Вот так и здесь. Либо ты доверяешь служителям, либо ты не доверяешь. Либо ты доверяешь Богу, который может, даже если, предположим, кто-то в своих суждениях может быть неправ или так далее. Ну там, вот ну как я пойду, а вдруг меня служитель обвинит и вот будет смотреть на меня, как на каличного какого-то и так далее. И вот нужно иметь, знаете, как горизонталь, вертикаль. Я даже так сказал, вертикаль и потом горизонталь. То есть правильное понимание того, что Бог не безучастный, Он активный в твоей жизни, и Он как бы прослеживает всякую ситуацию, которая с тобой происходит. Это первое, самое первое. И второе, что если Бог доверил этому человеку сегодня быть в служении, то Он может этого человека употребить, даже если бы он был как Каиафа, который был в статусе человека, который кричал первый «распни», но при этом, при всем, Бог, уважая то помазание, которое было на этом человеке, мог пророчествовать через него.
5: Да.
4: Вот так и здесь. И если даже, предположим, ты столкнулся со своей ситуацией в жизни, где что-то было не так, и ты не ожидал, что так произойдет, и ты сегодня боишься кому-то подойти, тебе нужно довериться больше Богу. Тебе нужно довериться Богу, потому что кто сказал, что и то бывает, чему Бог не повелел бы? Если сегодня ты столкнулся с ситуацией несправедливости, может быть, тебе показалось, что кто-то твою тайну исповеди кому-то рассказал. Да, человек, который служит в пастырском служении или служит в душепопечении, он боится Бога больше, чем ты. Поэтому сегодня он в роли принимающего исповедания, а не исповедующегося. Это первое. Второе, если я, предположим, буду перемывать косточки тех, кому я служил, то завтра Дух Святой мне ничего не откроет, и я не смогу понять, антенна повредилась, да, в человеке, или напряжение в сети упало, или волны не те поймал этот человек, образно говоря. То есть я не смогу понять от Бога то, что явилось причиной такого состояния. Уныл дух, или витаминов не хватает просто, или и то, и другое, или просто человек пошел, согрешил, или неверие у него, или отступничество. То есть я не могу без Бога это решить. Да, можно по каким-то внешним признакам что-то определить. Человек рассказывает, вот такое было, и это тоже мы учитываем. Наш разум мы не отключаем, Бог не за это. Он за то, чтобы мы сотрудничали с Ним, все, что мы можем, нашим умом постигали, но в конечном итоге все равно мы, как свидетельство Дух, я имею это в моем разуме, и Бог в сердце моем говорит о том, что это правильно. Да еще плюс к тому, если мы не просто говорим об исповеди перед служителем одним, а когда мы говорим, если мы говорим о душепопечении, то там всегда не один человек присутствует, и там уже свидетельство Двух точно есть. Поэтому не надо бояться, надо идти. Если я хочу, чтобы Господь меня избавил, знаете, вымытая Хрюша, она получает удовольствие, когда она в грязи болтается в этой луже. А вот овечка, она кричит, она не хочет, чтобы это на ней было. Ну, кто из нас не пачкался mm-hmm. чем-то? Кто и не каялся, не исповедовался? Но я заметил, что пока я не избавлюсь от того, что мне кажется, я там, или не кажется, а действительно, я дал место врагу, там, слово не то вылезло из меня, или что-то такое. Знаете, я уж не говорю там о каких-то таких плоских грехах. Ну, просто понимаешь, что огорчил Духа Святого. Пока я не побегу, не исповедуюсь, у меня мира нет на сердце. И если я ценю отношения с Богом, я должен заботиться не о своем, как Давид, вот мы говорили, не о своем имидже, а о моих отношениях с моим Господом, который так дорого за меня заплатил. Иначе, так ты по жизни будешь о себе больше заботиться, чем о том, что угодно Богу в твоей жизни.
3: Да, друзья, тема важная. Сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
1: Продолжим.
0: патриарх московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипоусиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Продолжаем, дорогие друзья. В студии сегодня я, Дарья Рёмина, Катя Хаматорова и Александр Суренович Данилян. Говорим о исповеди и молитве веры. И вот хотелось как раз-таки поговорить сейчас о второй части нашего эфира, да. Молитва веры. Как она взаимосвязана с исповедью? Исповедь — это не есть ли и та самая как раз-таки молитва веры? Ну, то есть мы же, когда исповедуемся вот перед Богом, это же мы молимся, каемся. Что-то должно быть еще помимо самой исповеди?
4: Ну, конечно. Ну, если быть, если точнее вспомнить этот текст, то там сказано, что говорит, исповедуйтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. И молитва веры исцелит болящего, много может усиленная молитва праведного. Вот когда-то молитвенные семинары, когда я проводил, я на этой теме очень много внимания уделил, что такое усиленная молитва праведного. Одно из них — это пост, другое из них — это то, что, ну, обязательно она соответствует воле Божьей, должна эта молитва. А третье и четвертое, там было и пятое, но все вспоминать не буду, это согласие нашего молитвы. Угу. Когда мы соглашаемся об этом молиться. И вот сама исповедь, она не то, чтобы она молитва, это то, что предваряет молитву для того, чтобы понимать, о чем молиться и за что человек кается перед Богом. А сама молитва — это когда в ответ на эту искренность перед Богом и исповедание греха служитель молится за человека для того, чтобы последствия греха ушли. Но в данном случае, когда мы говорим о том, что это отразилось на здоровье, да и сам, на самом деле проступок — это, ну, тоже такое понятие, если там глубже копнуть, надо увидеть, насколько там процентов речь идет о грехе, а насколько о опрометчивости какой-то там. Ну, то есть не хочется в это углубляться, потому что я слово это специально не переводил, не готовился к этому эфиру, именно так глубоко вникая в это местописание. Ну, в общем, вот эта молитва...

0: чудом это будет сразу или впоследствии уже Бог сам?
1: Молитва веры. Вера здесь работает чья? Того, кто молится, или того, кто исповедуется?
0: Вы знаете, если вот чуть-чуть шире посмотреть, вся эта ситуация – это ситуация, которая продиктована верой. Вот то, что человек покаялся, то, что он исповедовался. Но в данном случае я считаю, что это молитва веры самого молящегося. Потому что потом, помните, какой пример приводится, что Илья помолился молитвою, и не было 3,5 года дождя, да? Вот он помолился, и дождь пришел. То есть там-то не говорилось о том, что кто-то в чем-то исповедовался. Просто человек в вере и пошел, и эти слова сказал в присутствии Божьем. Кстати, мы накормили, молились как-то. Но это отдельная история. Как-то один раз я был там, и потом дождь пошел. А потом мы узнали, что год дождя не было до этого. Mm-hmm. Тоже чудо такое интересное было в Израиле. Вот, и мы, то есть команда служителей, это не то, что я с кем-то там был посторонним, меня просто туда по милости своей взяли, по милости Божьей, и я участвовал в этом. То есть молитва веры. Если говорить о вере, помните, как Иисус говорит, если ты с верой скажешь, скале сей, встань и вернись в море, то или там смоковница пересадится в море. Я думаю, Господи, это как хорошо, что наша вера, это не просто наша человеческая вера. Уже бы ни скал не осталось, ни гор не осталось. Уже христиане все горы в море пересадили, и деревья тоже. Потому что инициатором того, что ты должен говорить, должен быть сам Бог. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего.
1: То есть вера – это не сам какой-то атрибут сам по себе, инструмент, которым я призываю себе исцеление. Вера, она не может быть не основана на Слове Божьем.
0: Аминь. Но если мы говорим о Слове Божьем в целом, о Логосе, то вера, она основывается не на всем Логосе сразу. Она основывается на Рема. Вот если посмотреть перевод «Вера от слышания, слышания от Слова Божьего», вот там слово в греческом переводе стоит «рема». А «рема» мы знаем, что это. Это то, что сегодня конкретно Бог говорит тебе, в твое сердце. Вот это есть «рема» от Бога. То есть...
1: Но опять же, это «рема» должно все-таки где-то находить основание в Слове Божьем. Или «я так получил», это, ну, «я так чувствую».
0: Ну, конечно, априори. Нет, Бог, ну, Дух Святой никогда не говорит то, что не было бы в Логосе. То есть это от Бога слово. Ну и такой пример, знаете, если человек ищет все время то, что Бог будет давать вербальные команды, то это на самом деле ситуация немножко, ну, патовая. Потому что, помните, как сказано, Бог издревле говоривший и многообразно говоривший в пророках. Помните? То есть многообразно Бог говорит. Если мы смотрим на то, как Бог говорил с Иеремией, помните, как он говорил с ним? Ну, он говорил, что он его избрал, там, еще там, в чреве матери, но он, помните, как говорил, что ты видишь, Илья? Ой, Иеремия. Он говорит, вижу жезл миндального дерева. Он говорит, правильно видишь.
1: Да.
0: Потом он говорит, что ты видишь? Я вижу, говорит, котел, подымаемый с севера. И потом Бог открывал, почему он это видит. Но я хочу задать вопрос. Я как-то задавался этим вопросом. А почему Бог как-то так говорит, вопросы задает? Почему бы сразу не сказать? И я понял, что это для нас урок. Он показал в данной ситуации те пути коммуникации, которые он может иметь с нами.
1: Угу.
0: Смотрите, сейчас, секундочку. Он показывает, Иеремия видит видение.
1: Угу.
0: Он говорит, Иеремия слышит. Он показывает, а Иеремия понимает, что он показывает. Он не просто жезл, а жезл миндального дерева. Не просто ветер, а ветер севера. Там не было ярлычка на этом жезле, что это вот миндальное дерево. А там флюгер еще стоит, показывает, что ветер севера. Понимаете, это как называется? Какой дар? Дар слова знания. А потом Бог говорит, потому что север откроется там наказание на Израиле, потому что я бодрствую над словом. То есть он говорит, это слово мудрости. Это то, когда человек понимает, для чего он это видит. И Бог показывает, я могу говорить с тобой вербально, я могу невербально показывать тебе, что ты видишь, то есть ты им будешь иметь это слово знание, и потом я тебе могу объяснить, к чему это. Или вербально, или невербально. И ты будешь понимать, для чего ты это видишь. Ну и видение, само собой. Поэтому, когда мы

0: говорим о том, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, не надо думать, что ты сегодня услышал твоими ушами души твоей что-то, и ты можешь делать вывод, что ты в вере. Ну вот я хочу вам задать вопросы нашим уважаемым слушателям, тем, которые спасены, те, которые рождены свыше. Ты веришь, что ты дитя Божье? Веришь?
1: Да.
0: Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Тебе сказали, ты мое дитя?
1: Ну, изначально-то нам всем говорят об этом, да, там, правильно, с кафедры церкви, а потом человек вот сделал этот шаг веры, может, еще ничего не чувствует, ему так Бог лично не говорил, но вот он услышал через служителя, и он поверил и исповедовал свои грехи, покаялся. Но когда потом он начинает возрастать, есть свидетельство Божие уже внутри вот, человека.
0: Вот, дошли до самого. Вот, покамись я умозрительно, в душе моей понимаю, это человеческая вера. Но как только это проникло в мой дух, оно стало внутри меня откровением, вот это уже Божья вера. Вот посмотрите, Римлянам 8, по-моему, глава с 15 стиха, или и 15, там, и 16 стих, там написано, «Ибо мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым взываем Абба Отче». И там сказано, «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Что значит «свидетельствует»? Говорит. Угу. Ты что, каждую минуту слышишь, что ты дитя Божье? Мне кажется, у меня бы это... произошло бы что-то с моей головой, если бы я постоянно что-то слышал. Но, слава Богу, Божье Слово, оно всегда созидает, не ранило бы. Но Бог так не действует. Но вот это живое Его Слово, оно не покидает наше сердце, наш дух. И вот когда я моим духом, ушами моего духа слышу то, что говорит Бог, я в это беспрекословно верю. И меня никто не разубедит, что я, не, ну, что я дитя Божье. Понимаете? Uh-huh. И вот когда Бог в твоем сердце полагает что-то, говорит, свидетельствует, ты в это веришь. И вот сегодня, предположим, Бог говорит, молись, я исцелю этого человека. Вот в этом случае 100% попадание будет. Не надо искать, ну, во-первых, ты можешь невербально это услышать. Ну, то есть вот тебе хочется, и ты веришь, что это произойдет, и это не потому, что ты там мотивированный чем-то своим, а именно вот как отделить это уже вопрос духовного возраста. Потому что мы, когда младенцы, нам кажется, что мы всех, что весь мир сейчас исцелим.
1: Какая взаимосвязь у исповеди молитвы веры? Зачем? То есть что это за молитва такая веры, которая должна прозвучать после того, как человек покаялся?
0: Вы знаете, я чуть-чуть издалека начну. Если я вдруг далеко уклонюсь, пожалуйста, Даш, скажи, чтобы я вернулся к этому. Когда Господь дунул и говорит, примите Духа Святого, и апостолы родились свыше, Он говорил следующие слова. Кому простите, тому простится. На ком останете, на том останется. И все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Помните? Я вот думаю, вот надо же, какая инициатива. Поначалу я думал, надо же, какая власть дана человеком, что они что тут захотят, свяжут, а там на земле свяжут, а там на небе, небо за этим станет. Он также и Петру подобные вещи говорил. Но вопрос не в том, что мы захотим. Вопрос в том, что Он, будучи в нас, Он будет производить в нас это хотение и действие. И кому мы захотим, вот мы понимаем, что человек искренне кается, тому простится, потому что сам Господь за этим стоять будет. Мы не сердцеведцы, но сердцеведец Бог. И поэтому вот один человек приходит, и он кается, и он искренне сокрушается перед Богом. Только Бог может сказать, понимать, что это искреннее покаяние. Вот знаете, я знаю, там, предположим, один христианин пьет, но он так переживает из этого. Он так хочет, чтобы, ну, избавиться от этого, и чтобы потом не было нареканий, что я понимаю, что мне нужно долготерпеть его. Вот промысел, он не сожжен совести своей. Он не свободен, но не сожжен совести своей. Я просто молюсь за него. А если бы кто-то пил и оправдывал себя, да, написано же, можно там чуть-чуть пить. Ну, и все. И тогда вот этот человек уже, ну, он подтягивает Писание под свои желания плотские, и тут он может бы подвергнуть действительно нареканию церкви. И вот я прихожу к тому, о чем вы говорите. Я должен верить, что этот человек искренне покаялся. Я должен верить, потому что свидетельство Духа Святого в моем сердце, оно даст понимание, что да, пришло время, пора. Этот человек искренне покаялся, искренне исповедовался, ничего не утаил. как Анания и Сапфира утаили часть, да, вот этот ничего не утаил, только, ну, в смысле своего покаяния, и за него можно молиться, я стану за этой молитвой.
1: То есть это все-таки о молитве веры служителя, не о молитве веры самого человека.
0: Я понимаю так, может что-то по-другому.
1: А сам человек не должен с молитвой веры обратиться к Богу и исповедовать, что я спасен, я омыт, я избавлен, я искуплен. То есть вот вообще, что молитва веры, да, как я понимаю, это благодарность за то, чего нет вот в физическом мире, но в духовном ты это уже исповедуешь, то есть ты принимаешь то, чего даже еще не видно, да, из невидимого произошло видимое. И вот тот самый человек, который вроде бы только согрешил, да, вот исповедался, но он с молитвой веры к Богу обращается, исповедуя и веря, что он спасен, его грехи прощены. Это не об этой, да, молитве веры? Мы говорим, мы обозначаем здесь именно молитву веры служителя.
0: Я думаю, да, но никто ж не говорит, и никто не исключает того, что сам человек тоже должен молиться. И зачастую, когда мало времени бывает, порою, потому что, ну, в церкви там объявляется, выходите вперед, служители за вас помолятся. Но у меня не хватает веры просто помолиться за человека и отпустить его. Я все-таки говорю, мы согласимся помолиться, чтобы Бог открыл причину происходящего. Я не ищу греха. Может, ну, человек испугался. Вот посмотрел, что там родственник кто-то умер от онкологии очередной, может быть, испугался, просто испугался. Но сказать, что это не грех, ну, не скажешь, что это не грех. Все-таки это грех. Страх – это антипод веры. Но обвинять человека, что он грешит, и, как бы, говорит, ты сам себе заработал, ну, и получай тоже, ну, как бы. То есть моя задача в данной ситуации помочь человеку понять причину происходящего, избавиться от этой причины, закрыть эти двери. Мы молимся, просим слова. Вот, предположим, ну, коротко, там Господь, ну, входит, по милости своей входит порой, и ты получаешь, ну, иногда, когда не слышишь, просто, Господи, благослови, исцели, пусть будет понятно человеку, почему, для чего или за что это произошло. Не всегда же за что-то бывает. Почему и для чего тоже бывает. И чаще даже так бывает. И все отпускаешь. Но когда Бог говорит, предположим, испугался, боялся, все время боялся болезни, ты говоришь, у вас было такое? Человек говорит, да. Он даже не думал, что это может быть причиной. Да, исповедуйтесь, то есть молитесь. Господи, прости меня, я то. Потом говорю, противостаньте врагу. Вот когда человек противостал, сам, то есть я ему помогаю молиться, он сам противостал. Моя задача уже потом такая, вот самая маленькая, просто то же самое озвучить и как служитель помолиться. Он уже все сделал, этот человек. И Бог помог ему в этом. Вот это, я считаю, идеальный вариант молиться за исцеление. Бог показал причину, если человек сам не понимает или полностью не понимает. Человек исповедался, покаялся, отрекся, противостал, и потом мы вместе помолились, и он пошел уже, будем говорить, получивший то, что... А что значит, говоря о видимом, ну, во 2 Коринфянам, 4 главе, да, по-моему, так, там сказано, что ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Да, там говорится о том, что мы не должны огорчаться, что мы там стареем, там ветхий наш человек, то есть наш внешний человек тлеет, но зато внутренний день ото дня обновляется. Но этот духовный закон понимания нашего видения не сосредоточится на том, что ты видишь, а посмотреть глубже на Божью истину, он все равно работает. И в вопросах исцеления работает. Не сомневайся, ты помолился, если ты 100%, ну, 100% мы, наверное, никогда не знаем, но хотя бы гадательно, да, вот образно говоря, как в тусклом стекле, или действительно увеешь, вот уверенность внутри, что ты делаешь волю Божью, ну, делаешь то, что угодно Богу, и волю Божью исполняешь своей молитвой, ну, не сомневайся, если не пришло сразу. Не всегда чудо бывает.
2: Ну вот молитва веры, да, более-менее мы коснулись этого вопроса. Но что есть усиленная молитва праведного? Иногда для человека усиленная молитва – это как можно большее количество людей попросить помолиться за тот или иной вопрос. Да, там, за исцеление, за исцеление родных, близких. Как вы думаете, количество молящихся здесь играет какую-то роль? Или как есть такое понятие, что чаша молитв наполнится, и тогда вот что-то исполнится?
0: Вы знаете, и да, и нет. И да, и нет. Если человек уповает на то, что как можно больше людей помолятся, и тогда придет ответ, тогда нет. А если он понимает, что один прогоняет тысячу, двое тьму, тогда да, в определенной степени. Оно не помешает. Не потому, что я не верю, что я помолился служителем, и не произошло, а потому, что просто понимаешь, что... Ну, да, и у тебя внутри должно быть свидетельство, что Бог поощряет то, что ты принял решение. То есть не надо ни из чего делать панацею.
2: Есть ли чаша молитв?
0: Я думаю, все-таки есть определенное какое-то, ну, знаете, я бы так сказал, полнота времени должна прийти к этому. Про полнота времени, когда это произойдет. Чаши молитв на небе есть, но относится ли это к этому, нельзя сказать 100%. В данной ситуации, помните, как он взял и этот фимиам, да, подал, он вылил, все это было, это чаши молитвы, чаша молитв святых, да, и церкви. Это да, это есть, на небе это есть. Как мы в этой данной ситуации можем сказать, когда мы молимся за какую-то ситуацию, за исцеление, Бог знает. Но я только знаю одно, что нам нужно молиться до победного. А чаша ли то наполнится, или придет полнота времени, Бог знает. Вот так, чтобы быть аккуратным, угу. И ни в другую, ни в какую там крайность не войти, так скажу.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем песню и потом подытожим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Александр Сергеевич, хочется итога
2: в нашу тему, да, сегодняшнюю.
3: Дорогие друзья, не оставайтесь в чем-то, что, в чем обличает вас, ваша совесть вас. Идите, не бойтесь, исповедуйтесь перед служителями, не скрывайте ничего. Тем самым вы лишите врага оснований для того, чтобы он вас атаковал. Если, предположим, в вашей, вашей жизненной ситуации есть что-то, что вы колеблетесь, а согрешил я или нет, лучше идите, лучше в эту сторону перекос, идти исповедаться, чем нежели скрывать что-то и потом волноваться, а надо было, наверное, исповедоваться. Лиши врага основания, чтобы он тебя атаковал. Доверься тем, которых Господь поставил служить в церкви. Бог над всем, Бог управляет всеми, и простыми членами церкви, и тем более служителями, которые подотчетны ему в большей степени, чем нежели те, которые просто члены церкви. Иди, доверься, не дай врагу тебя мучить, не дай врагу тебя связывать, потому что некогда Амалик догонял и побивал тех израильтян в пустыне, которые отстали от стада. Не дай врагу отбить тебя от стада через грехи, через что-то осознанно или неосознанно неугодное Господу. Лиши его основания, иди к Богу, и Господь ответит на твою веру.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: На этой прекрасной ноте будем размышлять сегодня, будем слушать, да, Духа Святого, когда Он нам подсказывает какие-то вещи, и будем общаться со служителями в доверии. Пусть Господь нам поможет, друзья.
2: Да, спасибо большое за то, что были с нами, за вашу поддержку. Распространяйте, подключайтесь к нашему приложению. Это очень удобно.
3: Спасибо. Всем до свидания.
1: С Богом.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнят очень легко.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 131. О, вспомни, Господи, Давида и сокрушение его! Тогда тоской его чело, как тернием было увито. Он клялся, Господи, тебе, обет произнося в мольбе: «Я не взойду в шатре на ложе, и сна не дам моим очам, доколе не построю, Боже, тебе в Иерусалиме храм». И вот уже близка Ефрафа, поля дают обильный плод, и раздается «Маранафа», что означает «Бог грядет». Скорей пойдем по бездорожью, поклонимся рожденью Божью. И говорил Господь Давиду: «Тебя без рода и без вида, взяв от овец на диком поле, на царском я вознес престоле, чтоб до скончанья долгих лет хранил мой избранный завет. Твою благословляя пищу и в доме крепких сыновей, среди священных алтарей я хлебом страждущих насыщу и возложу на всех святых венцы из граней золотых».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Эстония. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой. Звонкое эхо Средневековья, блуждающее среди замков и фортов, оставленных крестоносцами, повсюду витающий дух старины. Традиционная эстонская национальная кухня сформировалась во многом под влиянием немецкой кухни. Основу повседневного рациона эстонского семейства составляют продукты с деревенского стола. Черный ржаной хлеб, крупы, картофель, свинина, ливер и щедрые дары леса – грибы, ягоды. А уж в искусстве выпечки и домашней консервации эстонские хозяюшки и подавно впереди планеты всей сварят варенье даже из лука. Сложно представить классическое семейное застолье прибалтов без молочных блюд и напитков. На основе главного коровьего продукта здесь готовят супы, каши, кисели и даже десерты. Еще одна интересная особенность – практически все местные явства имеют приятный кисловатый вкус. Например, именно эстонцам принадлежит авторство в приготовлении молочного киселя или молочного напитка на основе гороха. Эти напитки здесь считаются традиционными. В ассортименте эстонской национальной кухни много блюд из свинины. Свиные ножки, гороховый суп из свиных ножек, свинина отварная и так далее. И рыбы, маринованная салака, суп из салаки, маринованная сельдь, блюда из судака и камбалы. Ко многим горячим блюдам дополнительно подают специальную подливку, сваренную на молочно-сметанной основе. Она называется кастмет. Любимые блюда в Эстонии – капустные и молочные супы, каши, холодец, голубцы, мясной фарш с подливой, картофельная запеканка, простокваша и овсяный кисель, а также всевозможные колбасы, сосиски и сардельки. Вместо хот-догов на улицах эстонских городов продают кровяную колбасу, фаршированную крупой. Сами эстонцы предпочитают питаться дома, по старинке. Гурманы из разных стран мира уже протоптали широкую тропу в Сетумаа, где гостей почуют фермерскими сырами и старинными блюдами из даров леса. Картули порс – свинина, запеченная в картофельном пюре. Забавы ради, в некоторых кафе порции оформляют в виде забавных хрюшек с глазками-маслинами и пятачком из морковки. Кама – смесь подсушенных или обжаренных зерен ржи, гороха и овса, залитая простоквашей, вареньем или медом. Эстония – это страна, хранящая многовековые национальные культурные традиции. К свадьбе и ее подготовке в этой стране всегда подходили крайне ответственно. Празднование эстонской свадьбы в давние времена длилось несколько дней. Согласно традициям, эстонская девушка была обязана подготовить богатое приданое. Невесте необходимо было сшить около 100 различных поясов, повязок, других элементов повседневной одежды и связать более 50 пар варежек. Однако главное место в приданом занимало красочное покрывало. Именно им застилали семейное ложе новобрачных. Серьезного внимания заслуживал и свадебный наряд молодой. Невеста в течение свадьбы переодевалась не менее 3 раз. Первые 2 наряда должны были быть исполнены в традиционном стиле и отражать колорит эстонской культуры. Последнее убранство невесты напоминало современное белоснежное свадебное платье. Чтобы продемонстрировать свое богатство, жених дарил невесте в день свадьбы украшения, она же, в свою очередь, сразу дополняла ими свой наряд. Зачастую свадьбу в Эстонии праздновали не 1, а 2, а то и 3 дня. Свадебные торжества сопровождались танцами и песнями. Один из главных ритуалов на каждой эстонской свадьбе – это избавление невесты от всех добрачных грехов. Невеста пишет на камне свое имя, что символизирует тяжесть грехов. Жених бросает камень в водоем. Если камень тонет, невеста безгрешна. Еще один ритуал – посадка дерева. Молодожены совместными усилиями сажают дерево. Дерево состарится и укрепится, как и брак. Самым популярным деревом для посадки на свадьбах является дуб. Это прекрасная традиция, потому что можно прийти к нему лет через 20, посмотреть, как оно окрепло, и вспомнить о дне свадьбы. Эстония – одна из наименее религиозных стран в мире. Большинство жителей несерьезно относятся к религии и не посещают церковь. Подавляющее большинство называют себя атеистами или же совершенно нейтрально относятся к религии. Поскольку большинство церквей на территории Эстонии было построено прибалтийскими немцами, лютеранство стало основной религией этой страны. Однако помимо стандартных религий существуют и другие, например, культ живой природы. Эта религия не организована и не требует никаких церемоний и священных текстов. Более 50% эстонцев говорят, что они верят в душу и жизненную силу. Вне зависимости от религии, эстонцы страстно любят свою страну. Вот такие эстонцы – веселые, креативные и интересные ребята.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWay Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживается 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему неизменный Бог иногда может поступать по-разному. Вообще нельзя на отдельных текстах Писания или отдельных моментах истории строить доктрины. Это как раз одно из правил герменевтики, то есть науки толковать тексты Библии. В одних случаях Бог наряжал свой народ. Допустим, об этом красочно повествует пророк Иезекииль в 16 главе. Давайте прочитаем об этом. «Надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, на голову твою прекрасный венец». И, кстати, все это делал Бог по отношению к своему народу. А в других случаях к тому же самому народу тот же неизменный в своем слове Бог говорил совершенно обратное. «Снимите с себя украшение». Так вот, что важно. Эти перемены никак не говорят об изменчивости Бога. Как раз совершенно наоборот. Эти перемены доказывают разные состояния общества. Потому хотелось бы ответить на вопрос многих людей. Так можно ли носить украшения? Можно ли читать книги, смотреть фильмы, заниматься спортом, увлекаться искусством, слушать классическую музыку или, как я сказал уже, носить украшения и так далее? Я считаю, что об этом стоит спрашивать у Бога в своей тайной комнате. Стоит поинтересоваться, принесет ли это моей душе пользу, радость. Она развернется от этого, как цветок, или закроется, уйдет в себя, запоет или, наоборот, впадет в уныние после вот такого сделанного выбора. Ибо Христос как сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер, сегодня 7 августа, и тема сегодня «Примите свою благодать». Вы знаете, какая у вас благодать? Вы не можете ее принять, если не знаете, какая она. В первом послании к Коринфянам 3 главе 10 стихе Павел сказал кое-что очень интересное о том, как принять благодать. Он написал: «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». Он говорит о своем служении, апостольском служении, закладывать основание церкви. Но в начале стиха Павел сказал: «Подданный мне от Бога благодати». По греческое слово «ката», которое описывает то, что господствует, покоряет или подчиняет. Эту часть стиха можно перевести так: «Подданный мне Богом благодати, которая господствует надо мной». Кажется, что Павел вынужден был подчиниться благодати, ее действию. Возможно, он хотел быть кем-то другим. Может быть, он предпочел бы быть учителем, а не апостолом, или пастором, но в какой-то момент он подчинился действию благодати, и он стал ката. Благодать над ним господствовала, она покорила его и подчинила. Он принял свою благодать, и когда он это сделал, то стал величайшим апостолом за всю историю. И вы, примите свою благодать, подчинитесь ей сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим». Thank you.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 августа. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». Книга пророка Исаии, 54 глава, 7 стих. В нашей жизни бывают периоды, когда мы не ощущаем Божьего присутствия и думаем, что Он нас оставил. Однако сам Господь допускает эти короткие периоды. Именно это малое время и испытывает нашу верность и послушание Божьему Слову. В это время мы можем состояться как личность, способная брать и нести ответственность и принимать верные решения. И если в этот период, в это малое время, мы храним нашу верность, то Бог являет нам свою безграничную милость. Будьте верны Господу, и да благословит Бог вашу жизнь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 августа. Переложите проблемы на Господа. Поручи свои дела Господу. Отдай, доверь их Ему, и Он приведет твои мысли в соответствии со своей волей, и твои намерения будут успешны. Притчи 16.3. Расширенный перевод Библии. Если мы хотим иметь близкие отношения с Богом и полностью посвятить свою жизнь Ему, то прежде всего мы должны доверить Ему свои дела и мысли. Скажите: «Боже, я отдаю все в Твои руки. Каждую проблему, каждую ситуацию и все отношения с людьми. Я снимаю с себя заботу об этом и передаю все Тебе. Мне это не по силам. Я не справлюсь самостоятельно. Я больше не буду беспокоиться, не буду пытаться держать все под контролем и разбираться в каждой мелочи. Я прошу Тебя позаботиться обо всем. Боже, я также отдаю Тебе всего себя, потому что не могу изменить себя сам. Я отдаю Тебе сильные стороны своего характера, а также все мои слабости и недостатки. Я хочу изменить

0: доверив их Богу. Успокойтесь, и вы сможете услышать все то, что Бог говорит вам. Божье слово на сегодня. Переложите все свои проблемы на Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов. А на ваши вопросы продолжает отвечать Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему Бог ищет себе славы и поклонения?
1: Это один из вопросов, который тесно связан с правильным пониманием природы Бога и природы человека вообще. Но для начала я хотел бы сказать о том, что Библия говорит о трех причинах, почему мы должны прославлять Бога или почему Бог ищет славы себе. Но самая первая причина заключается в том, что это правильно. То есть Бог, в отличие от людей, представляет собой совершенную степень славы. То есть Он славен сам по себе. Когда мы воспитываем детей, мы учим детей, чтобы они могли видеть и отличать хорошее от плохого, красивое от некрасивое, славное от позорного. И мы им говорим, вот это достойно твоего уважения, это достойно твоей славы или твоего восхищения, а это так средний, или вот это вообще позорно, и оно не может иметь места в твоей жизни. Вот что-то подобное происходит и с Богом. Бог является совершенством славы. Это совершенство славы проявляется в том, как Он творит мир, как Он сотворил мир, в том, кто Он есть, в Его характере. Мы, конечно же, многого и многого не понимаем, и нам очень трудно охватить личность Божию. Но всегда мы видим, когда Бог соприкасается с людьми, они поражены Его великолепием, они поражены Его славой, они поражены совершенством красоты Его личности, красоты того, кто Он есть, Его бытия. Вот поэтому Бог и говорит, учит людей, чтобы они могли видеть Его славным и великолепным, потому что Он в действительности такой. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что это справедливо. Практически это означает то, что люди должны быть благодарными Богу. Посмотрите, мы пользуемся на земле многочисленными благами, которые получены нами совершенно незаслуженно. Они получены от Творца. Ну, во-первых, мы имеем жизнь. Во-вторых, мы имеем так много систем, которые поддерживают жизнь. Экосистема нашей Земли. Сама Земля – уникальное явление. Атмосфера, которая окружает Землю. Самые разные физические законы, которые делают все это возможным. Более того, мы знаем, что Бог заложил в землю способность производить плод. Мы знаем, что земля обладает многочисленными условиями, без которых или отними которых какое-то одно, и жизнь станет невозможной. Таким образом, Бог уже дал нам чрезвычайно много. И то, что Он дал нам, отражает Его великолепный разум, отражает Его широкое сердце, отражает Его колоссальное могущество. И, конечно же, все это должно вызывать в нашем сердце благодарность. Итак, мы говорим о двух причинах, почему Бог требует славы себе. Прежде всего, потому что это правильно. Бог действительно самый совершенный в славе. Во-вторых, это справедливо. Мы, люди, должны это замечать и должны быть благодарными. Но есть еще третья причина, почему это происходит. Дело в том, что тогда, когда люди не замечают Божьей славы, и самое главное, когда они не реагируют на нее правильно, вот тогда люди пожинают в своей жизни печальные последствия. В первой главе послания к римлянам мы читаем очень интересный анализ того, что происходит с людьми, которые, соприкоснувшись со славой Божией, игнорируют ее и не воздают ему славу. Здесь сказано следующее, 21 стих, или с 20 я прочитаю. «Ибо невидимое Божие, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И дальше приводится подробное описание глубокого кризиса, в котором мы видим, человечество находится достаточно давно. Так вот, здесь апостол объясняет, что происходит тогда, когда люди не воздают славу Богу. Когда это происходит, тогда люди ставят себя в положение, когда они славное считают бесславным, а то, что в действительности не является славным, поднимается на пьедестал их почета. И вот здесь последствия. Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И дальше целый спектр различных явлений в морали, в поведении, в практических действиях, которые приводят человечество к тому, что написано ниже. Как они не заботили себе Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависть, убийство, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих их одобряют. Очень печальный конец, очень печальные результаты. Поэтому еще раз повторю, Библия говорит о трех причинах, почему нам нужно славить Бога. Во-первых, это правильно, Он действительно славен. Во-вторых, это справедливо, Он достоин нашей славы. И в-третьих, если мы не будем славить Бога, это приведет к печальным последствиям, как нас, так и людей, которые нас окружают.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Библейский портал экзегет.ру представляет.
1: Книга «Деяний», перевод Международного библейского общества, 26 глава. Речь Павла на суде. Вот Павел все по судам, да по судам, да. Его сначала арестовали в Иерусалиме, потому что иудеи хотели его убить, и римский комендант Иерусалима решил, что лучше пусть он посидит под стражей, чем начнется мятеж. Потом отправил его к наместнику в Кесарию, это город, где, собственно, резиденция римского наместника. Наместник Феликс его там мариновал 2 года, надеясь от него взятку получить или хотя бы развлечение. Пришел новый наместник Фест, и тут Павел потребовал суда в Риме. Обладая римским гражданством, он имел эту привилегию — потребовать суда личного императора. И Фест, да, согласен это сделать, но прежде чем его отправить, он зовет, собственно, знать местную, плюс приезжает из Иерусалима царь Ирод Агриппа, который правит в Иерусалиме, сам он из Идумейской династии, ну, в общем, иудейский, скорее, царь, да, и для Павла это возможность поговорить со всей местной знатью сразу, и как он будет говорить. «Тебе представляется возможность говорить свою защиту», — объявил Агриппа. Павел поднял руку и начал свою защитную речь. Формальная речь на суде, да. «Царь Агриппа, я счастлив, что могу сегодня защищаться перед тобой против всех обвинений иудеев, тем более, что ты хорошо знаком с обычаями и спорными вопросами иудеев, поэтому прошу тебя терпеливо выслушать меня». А формально он подсуден именно Агриппе, потому что Иерусалим — это территория Агриппы. «Иудеям хорошо известна моя жизнь среди моего народа в Иерусалиме от самой юности. Они давно знают меня, если только захотят, могут засвидетельствовать о том, что я жил как фарисей, принадлежа к строжайшему направлению в нашей религии». То есть вот я из ваших. Более того, я очень ревностно исполнял религиозные эти требования. «Сегодня же я стою перед судом за надежду на обещание Бога, данное нашим отцам. И, собственно говоря, меня и судят за мою веру. И это та же самая вера, не новая. Исполнение этого обещания надеется достичь 12 родов нашего народа, день и ночь ревностно служа Богу. За эту надежду, царь, представители нашего народа меня обвиняют. Почему вы считаете невероятным то, что Бог воскрешает мертвых?» Вновь он бросает, но уже не с фарисеем Саддукеем, с ними он особо и не разговаривал, в Синедрионе, когда его судили, а бросает те идеи, которые очень широко и горячо обсуждаются. Вот там были бы католики и православные, сказал бы, филиоквы мы обсуждаем, да, вот что-то такое, что все знают, и вот это звучит как такой удар в колокол, да. «Я верю в воскресение мертвых. Саддукеи не верят, а я верю. Вот я вместе с фарисеями верю». Но этого мало. Он добавляет к этому что-то очень важное свое. «Я тоже считал, что должен всячески противодействовать имени Иисуса из Назарета. Этим я и занимался в Иерусалиме, получив полномочия от первосвященников. Я отправлял в темницы многих святых, и когда их приговаривали к смерти, я подавал против них свой голос. Я часто наказывал их в синагогах, чтобы заставить их богохульствовать. Я был так разъярен на них, что преследовал их даже в чужеземных городах». То есть я, опять-таки, один из тех, кто ревностно гнал христиан, один из вас в прошлом. Что же случилось? Смотрите, у нас вот была одна история, которую пересказывали. Это про то, как Петр пришел в Кесарию к римскому сотнику. Но она там сразу была пересказана один раз, и потом еще один. А вот тут история обращения Павла, она пересказана снова и снова. Сначала Павел пересказывал ее перед толпой в Иерусалиме, теперь перед элитой местной, да, прежде всего царем Агриппой. Очевидно, потому что это очень важно, потому что это тот самый опыт, который создает церковь, который показывает, каким образом гонители становятся последователями. «Однажды с этой целью я отправился в Дамаск с полномочиями и поручением от первосвященников. И на пути туда в полдень, царь, я увидел свет с неба, который светил ярче солнца. Он осиял меня и моих спутников. Мы все упали на землю. Я услышал голос, который говорил мне по-еврейски: „Савл, Савл, почему ты преследуешь меня? Трудно тебе идти против рожна“». Рожон — это такая палка с заостренным концом, которым пихали быков, да, чтобы их погонять, да, что-то вроде бича. Ну и если эта палка тебе направлена в грудь, как ты на нее будешь напирать, ты только себе в грудь ее будешь загонять. Да? Вот это значит идти против рожна. Я спросил: «Кто ты, господин?» «Я Иисус, которого ты преследуешь», — ответил Господь. «Вставай на ноги, я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я тебе еще покажу». Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, которым я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди тех, кого я освятил верой в меня». Вот он пересказывает, и сразу же в этом пересказе он уточняет, что Господь его предназначил для служения язычникам, что вот эта важнейшая тема деяний, иудеи и язычники соединяются в церкви. Вот здесь это, собственно, служение Павла для того и началось. «Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. Я проповедовал вначале тем, кто был в Дамаске, потом в Иерусалиме и по всей Иудее, а затем и язычникам, чтобы они раскаялись, обратились к Богу, и чтобы их дела послужили доказательством их покаяния. За это представители нашего народа и схватили меня в храме и хотели убить. Но Бог до сегодняшнего дня помогает мне, и вот я стою здесь и свидетельствую малым и великим. Я не говорю ничего сверх того, что предсказали пророки и Моисей, а именно, что Христос должен был перенести страдания и первым, воскреснув из мертвых, возвестить свет и нашему народу, и язычникам». Соответственно, он связывает свое служение с пророческим служением Ветхого Завета. То есть это все продолжение священной истории, это не новая секта, это вот исполнение веры Израиля, его надежды. Когда он таким образом защищался, Фест прервал его. «Ты не в своем уме, Павел!» — закричал он. «Большая ученость довела тебя до безумия». Да, слишком все сложно. Проще объявить это все полной ерундой. Павел ответил: «Уважаемый Фест, я не сумасшедший, и то, что я говорю, истинно и разумно. Царю знакомо все это, потому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это происходило не в углу. Царь Агриппа, ты веришь пророкам? Я знаю, что веришь». Вот уже прямая проповедь лично царю Агриппе. «Ты думаешь, в такой короткий срок и меня сделать христианином?» — сказал Агриппа. Павел ответил: «Каким бы этот срок ни был, коротким или длинным, я молюсь Богу, чтобы не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими, как я во всем, кроме этих цепей». Да, он в оковах. Царь поднялся, с ним поднялись на

слабом старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Я смотрю в небеса и читаю в глазах у неба, что где пионер.

окружаю себя и встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне, ему я нужен. Вот и ужин готов, есть масло, хлеб и вино. А знаешь что? Я с тобой, ты герой, нужен.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Гнев человеческий. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. Послание Иакова, 1 глава, 20 стих, современный русский перевод. Нет ни одного человека, который не знал бы, что такое гнев. Это касается и верующих людей, которые стараются поступать праведно. Вокруг нас возникает немало ситуаций, вызывающих раздражение и подталкивающих выразить свое негодование. В такие моменты гнев влияет и на наше состояние, и на физическое тело. Может подняться давление, участиться сердцебиение, измениться выражение лица, а спокойная речь может перейти в крик. Будь осторожен в таких ситуациях, потому что в гневе можно сказать слова, о которых потом пожалеешь. Гнев может начаться с негодования, а затем перерасти в постоянное раздражение и озлобление по отношению к человеку, связанному с этой ситуацией. Следующим шагом может стать агрессия, которая подтолкнет к поступку, причиняющему вред другому человеку. Все это никак не способствует той праведной жизни, которую Бог хочет видеть в нас. Проси Бога помочь тебе слышать Его в ситуациях, когда поднимается гнев. Проси Его дать тебе силы вовремя остановиться и не позволить раздражению управлять твоими словами и поступками. Пусть твои действия не противоречат праведности, которую Он даровал тебе через Иисуса Христа. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне владеть собой в ситуациях, которые вызывают гнев. Научи меня слышать Тебя в разных ситуациях и не позволять раздражению управлять моими словами и поступками. Дай мне мудрость вовремя остановиться и поступить так, как угодно Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Одному крестьянину снилось, что он построил себе хороший дом. На скамеечке сидел он перед дверью и с довольством и гордостью любовался своей усадьбой. Но вдруг он слышит страшный голос из дома: «Пожар! Пожар! Спасайтесь!» Неизмеримый страх объял человека. Он хочет убежать, но не может. Он порывается оторваться, но замечает, что прирос к дому. Он должен сгореть вместе с ним. Он уже видит пылающее пламя, уже слышит треск огня. «Погибаю!» — кричит он, и в ужасе весь в поту просыпается. Как он благодарил Бога, что это был только сон. Но этого сна он не забыл. Он увидел, что сердцем своим действительно прирос к миру и что вместе с миром шел к погибели. Читатель, не привязан ли ты к миру? Мир проходит. Смотри, оторвись от него и обратись ко Христу, иначе ты погибнешь. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий втайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароет корни где угодно, или под еврея закосят. И синагогу посещают, субботу бережно хранят.

А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья, всем на радио Пилигрим, приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас пятница, в гостях Александр Суренович, мы очень вам рады, приветствуем вас. И ведем эфир я, Дарья Ремина, и Катя Хаматнурова. Поговорим об исповеди и молитве веры, как это работает. И, наверное, самый главный вопрос, который меня волновал еще до эфира, мы говорим именно об исповеди как о покаянии, правильно? Потому что есть еще понятие исповедания. Вот хотелось бы обозначить, то есть понятие, что есть исповедь в контексте нашего разговора.
4: Ну, как сказано в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и кровь Его омоет нас от всякого греха, так сказано. Вот в этом смысле исповедь.
2: И очистит нас от всякой неправды.
4: Да, очистит нас от всякой неправды.
3: Вот у нас слушают разные люди, и хотелось бы все-таки обозначить, что такое исповедь. Какая-то форма у нее есть, как это делать, кому исповедоваться нужно.
4: Ну, мы, наверное, неоднократно коснемся этого места Писания из послания Иакова. Там сказано, что вы помните, как весело, кто пусть поет псалмы, там кто кому как грустно и так далее, но если кто-то болен, пусть призовет пресвитера в церкви и, помазавши евлеем, помолится о нем, и молитва веры исцелит болящего, так сказано. И дальше сказано: признавайтесь друг при другом в проступках ваших и молитесь друг за друга.
2: Много может усиленная
4: молитва праведника. И знаете, вот этот момент исповеди в смысле того, что нам нужно друг перед другом признаваться, не запираться, быть открытыми. И для этого мы видим, насколько вот Давид был открытым человеком, и он просто во всеуслышание уже, я не знаю, 3000 лет, и сколько там, кто читает эти псалмы, о том, что он говорил: «Господи, я осознаю свои грехи, Духа Святого не отними от меня», ну и так далее. То есть он открыто говорил. Я вижу, что Богу нравится искренность сердца и открытое сердце. Но кто гарантирован от ошибок? Да никто. Вопрос в том, что ты с этим делаешь.
2: Мы будем говорить тогда об исповеди именно перед Богом, или все же общее мы будем затрагивать и исповедь перед людьми? То есть ведь есть такое еще местописание, да, если имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает вас от греха. И вот вы-то что привели местописание, если исповедуемся друг перед другом в проступках. Да. То есть получается исповедь — широкое понятие, включающее в себя как перед Богом покаяние. Порой мы можем только Богу, да, в каких-то вещах покаяться и не считаем нужным, например, кому-то говорить. И также и перед людьми, правильно?
4: Правильно. Это, знаете, у некоторых людей говорит: мы там дома с супругой приняли хлебопреломление сами. Mm-hmm. Это не прерогатива семьи, это то, что Богом было предусмотрено для церкви. И также исповедание, это подобно этому исповедание сам на сам с Богом, это правильно. Просто одно без другого не может существовать. Как нет покаяния отдельно от крещения, вот, так и нет исповеди без того, кто эту исповедь примет раз, и плюс, если нет внутреннего покаяния перед Богом. То есть, ну, невозможно. Я сделаю сейчас юридически правильный акт, я приду сейчас перед кем-то, исповедуюсь, и все, взятки гладкие, все хорошо, у меня все поправилось. Нет же, прежде этого должно быть внутреннее покаяние. И оно должно быть перед Богом. Но ты должен понимать, что если ты это оставил в тайне, то тогда с тебя вина не снята.
3: Как преодолеть? Вот иногда люди, они боятся идти к служителям церкви, да, и где-то вот это такая затворническая жизнь, прячутся, да, но мы видим это в Писании, первые люди, которые, да, согрешили, они тоже спрятались, укрылись. Где вот набраться смелости для того, чтобы пойти и совершить это исповедание?
4: Да только у Бога можем что-то доброе получать, не, как сказано, да, кому не хватает мудрости, пусть просит у Бога. Но дело в том, что Он дает все необходимое, не только мудрость, все остальное тоже. И я так думаю, вот почему Господь все так устроил. Ну, во-первых, Бог дает нам понимание того, что мы зависим всецело от Него. Второе, что мы всецело зависим от Него, но в церкви. Иисус пришел, говорит, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. То есть это была, будем так говорить, основная мотивация пришествия Христа на эту землю как человека, оставив атрибуты божества, для того, чтобы создать свою церковь. И внутри церкви он предусмотрел вот это, такое слово эпихорезис, что ли, перихорезис, простите, это взаимопроникновение, что ли, вот этих двух истин. Я завишу от Бога, но в церкви. Я в церкви, я люблю Бога, но в церкви люблю. Я не могу не любить людей, окружающих меня, да и вся, даже грешников этого мира Иисус учит, что мы любили. Но и говорит, что я люблю Бога. Вот так же и здесь. Мое исповедание, мое покаяние, оно должно быть перед Богом, но оно не должно остаться между мной и Богом. И я так думаю, что Бог дает нам такой, ну, может быть, воспитательный, что ли, момент в этом во всем. Но ты имел смелость согрешить, понимая, что я тебя вижу, и что я заплатил за твои грехи, но тогда имей смелость и признаться в этом, если уж ты так, ну, по-настоящему хочешь, чтобы не только я тебя простил, но и последствия были удалены от того, что ты делал.
2: То есть зреет, конечно же, вопрос. Мы все много согрешаем, как написано в Писании, да, и словами, и мыслями, и делами, но при этом, естественно, исповедь не идет за все подряд. То есть о каких тогда вещах мы все-таки принято? Я понимаю, что это все равно принято. В разных церквях по-разному принято в чем-то исповедаться. Когда ты навредил кому-то еще, когда твой грех, получается, наверное, стал явным для церкви, там, блуд, да, и так далее, когда явное какое-то падение у человека произошло, потому что ведь есть много грехов, в которых, возможно, человек тоже захочет исповедаться, при этом они не навредили кому-то, они не такие явные, не такие кричащие.
4: Даш, ну, я могу целый эфир рассказать о том, что мы в школе Христовой, вот, но постараюсь очень коротко объяснить, почему не все мы исповедуем. Вот помните, как сказано, если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, молись о него, и Бог даст ему покаяние. Мы видим здесь косвенно указание на то, что есть грехи к смерти, а есть грехи, ну, не к смерти. Грехи, я их назвал так, для себя, по несовершенству. То есть грех смерти — это тот грех, который человек осознанно, продуманно делает, идя вразрез воле Божьей и вразрез с заветом с Господом. Плотские грехи. Понимаете? То, что я называю для себя грехом несовершенства, это то, что я еще, ну, образно говоря, будучи в школе Христа в третьем классе, я не могу поступать, как поступают те, которые в пятом классе или в десятом, как служители там самого такого высокого ранга. Если вчера мне было геройством, что я не ответил грубостью на грубость, то сегодня для меня хорошо, что я просто нет, ну, как бы, даже в мыслях своих никого не осудил. А завтра мне будет стыдно, что я за этого человека не помолился. И вот в этом смысле мое возрастание, мое движение к совершенству, ну, де юре я совершенный, но де-факто я к нему двигаюсь, да? И вот мой уровень духовного моего развития, он мне позволяет, чем дальше, в хорошем, ну, как бы, в лучшем раскладе обстоятельств в моей жизни, я возрастаю духовно, и вот для меня понятие греха, чем дальше, тем тоньше становится. То раньше это грубое все было, понимаете, там, кого-то обругал, ну, вы знаете, что такое плоские грехи, да, а дальше оно как-то все сводится к моему внутреннему состоянию и к тому, чем я мотивирован, и что мною движет, и что я подчинил ли я свои мысли в послушании Христу, вот так скажем. И поэтому мы все весьма много согрешаем, потому что каждый в своем классе не дотягивает по программе пятого класса, я бы так сказала. Кто-то в шестом, кто-то в седьмом. Вы понимаете, не запутал я вас? То есть вот.
3: Ну, просто это там духовный рост, который. Но мы понимаем, что просто есть то, с чем ты как бы не можешь справиться, ты не можешь это, да, вот преодолеть, так сказать. Да. Ты постоянно, ну, спотыкаешься на одном и том же, например. Это ли будет являться тем, чтобы нужно обратиться к пресвитерам и за тебя помолились, и ты исповедался?
4: Ну вот, хорошо, тогда я немножко чуть глубже скажу. Вот представьте себе ситуацию. Тебе нагрубили в церкви, и ты в очередной раз обиделся, ты встал на колени перед Богом, помолился и сказал: «Господи, я не хочу никого осуждать, я не знаю, почему я обижаюсь». Ну, возможно, это внутренние раны, да, то есть не хочется сейчас глубоко уходить в сферу души попечения. Возможно, это внутренние какие-то неисцеленные какие-то части души человека, духа человека, повреждения даже, может быть. И вот человек с этими переживаниями приходит к Богу и говорит: «Я в очередной раз обиделся, Господи, прости, ты же сказал никого не судить, не иметь ни на кого, я каюсь». И он встает, и у него вообще внутри, в сердце мир приходит. Но завтра опять ситуация повторяется, и он опять падает на колени перед Богом, ему опять стыдно, что он согрешил. Вот скажите, если он даже обратится к кому-то из служителей с исповеданием, что да, вот я обидчивый, то это будет исповедь в грехе, в каком-то таком, знаете, образно говоря, смертном, или это будет крик о помощи: «Помогите, я не хочу в этом оставаться».
3: Ну, я думаю, это крик о помощи, может быть, ему подскажут, как проходить.
4: Конечно,
3: снова и снова в этом, раз это его, да, так задевает, и он спотыкается через это. Но при этом он знает вот этот вот инструмент прихода к Богу и падания на колени.
4: Да.
3: Вот, но
4: он борется.
3: Да, он может бороться. А есть те, которые не могут бороться, да, и мы говорим, ну, читаем, что болен ли кто из вас, да, то есть у человека уже есть какое-то даже последствие, то есть да, ты болен, и эта болезнь, правильно ли я понимаю, того, что ты согрешил, ты исповедуешься, и приходит исцеление.
4: Ну, если сказать проще, ну, понятнее будем так говорить, ты открыл дверь для врага, для его атаки через проступок. В данном случае, да, если брать контекст этого местописания. И ты закрываешь эту дверь через свое покаяние, исповедание, там, отречение там, и так далее. Служитель за тебя молится, и того, образно говоря, гостя, который пришел, да, врага, ты его просто прогоняешь, и все. Ну, а там даже уже момент исцеления тела, это уже как Господь решит. Физически будет это, чудесно будет это и так далее. То есть, фактически, что мы делаем, когда мы исповедуем наши грехи перед служителями? Мы признаемся, что мы согрешили. Мы тем нашим признанием во имя Иисуса Христа, что это делается. Это же не просто я пошел к соседу и рассказал, какой вот я получился, ну, не очень аккуратный христианин. Мы говорим это в церкви, мы говорим это служителям, мы открываем наш грех, и мы, как по Слову Божьему сказано, если исповедуем грехи наши, да, то он прощает нас, очищает от беззакония, от неправды, от всего остального. То есть это условие Божье. И мы лишаем врага основания, чтобы он нас атаковал, и потом просто молитва, если двое из вас согласятся, да? И здесь, когда мы согласились, и служитель молится, а он в это время-то не запачканный, а молитва-то его угодна Господу. И вот мы, как бы очистившись от этой скверны, объединившись в молитве, противостоим врагу, он уходит.
2: А на основании какого местописания вы вот эту категорию рассказываете смертных грехов? Чтобы было понимание, на основании евреям или какое-то другое?
4: Ну, вот как раз то, что я приводил. Если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, молись, и Бог даст ему покаяние.
2: А и что он имел в виду? Вот как, он же там не дает понимания. Как мы можем понимать, что это все-таки Писание? Просто Иисус сказал, да, только один такой грех, который не простится. И для меня он всегда и был грехом к смерти. Это хула на Духа Святого. Но есть вот еще место Писания из евреям, да, если ты, будучи оправдан, снова возвращаешься, вот что-то сейчас могу найти.
4: Верная пословица, что вымытая свинья идет опять валяться в грязи, это.
2: И это, и невозможно однажды вкусившему благого дара Божьего опять
4: обновлять покаянием, когда он ругается Христу.
2: Да, вот когда ругается Христу, что это за такой грех. И больше я такого не находила, вот именно понятие смертных грехов в Писании пока.
4: Мы же говорим сейчас не о физической смерти, мы говорим о духовной смерти. Это, я так понимаю, это грехи, которые идут вразрез с нашим обещанием Богу доброй совести, когда человек осознанно грешит. В другом месте сказано, если мы произвольно грешим, то более не остается жертвы за грех. Но некое ожидание там, накаяние, там, наказание ярости Божьей. То есть, когда я произвольно грешу. Что значит произвольно? Вот, ой, я непроизвольно рукой двинул и сбил там, скажем, там какой-то сосуд со стола. Это случайно. Это, ну, от моей неосторожности. И вот мы только что говорили, грех по несовершенству, это я не хочу, но у меня опять так получилось. А тот грех, который человек планирует, он еще его и оправдывает. Он, то есть он его обдумывает, он его планирует. Ну, нельзя сказать, я так шучу, конечно, всегда. Я шел, случайно споткнулся, тут вижу, из кармана торчит кошелек, случайно рукой зацепил, прохожий прошел, я встал и пошел. Но это было случайно. Ну, глупость, правда?
2: Ты запланировал своровать заранее, да, момент подвернулся.
4: Да, и не надо потом ни себя, ни других обманывать, что это было случайно. Ну, такая, ну, смешная ситуация, но, тем не менее, она немножко отражает вот то, что есть произвольный грех и что есть непроизвольный грех. И если, предположим, ну, вот, допустим, вот мы собираемся на служение или в гости, и вдруг кто-то в семье меня задерживает, а я человек пунктуальный, я хочу же приехать вовремя. Я нервничаю и начинаю всех подгонять, в итоге, идя на духовное на мероприятие, на служение, я не духовно тороплю остальных. Ну, что мне делать? Бегать к пастырю, исповедоваться в этом? Это вот грех моего несовершенства. То есть я еще не дорос, образно говоря, до того, чтобы в этой ситуации справляться с ней.
2: Да, тут как бы ваши эмоции. Вы не планировали, вы, может быть, и не хотели на них нервничать, да, но эмоции сами сделали свое дело.
4: Да, да. А потом, ну, на самом деле, если чуть глубже копнуть по душе, по печенью, то такие ситуации иногда бывают, когда человек, ну, где-то в прошлом, в детстве раны даже получал. И это не потому, что мы не, ну, жертва Христа все покрыта, мы сокрыты во Христе. Только вот то, что мы сами иногда из-под сени всемогущего выходим, поэтому какие-то такие вещи могут отражаться на нас. И мы можем реагировать по старинке, если так можно сказать. Еще мы не возросли до того, чтобы справиться с этим изъяном, который, ну, тянется по плоти с нашего характера. И тут надо понять причину вообще, почему я так реагирую. Это, знаете, на что еще похоже? Вот иногда бывает ситуация, когда, ну вот, предположим, человек когда-то был очень грубо отвергнут какой-то компанией друзей, и его унизили, его выгнали там, и он ходит отверженный. Он приходит в церковь, он радуется, и все. И потом вдруг какая-то ситуация возникает, в которой он думает, что нечто, он даже может не думать. Это вот где-то там, если мирским языком, где-то на подкорке у него где-то еще это сидит, что он, вот, ему точно так же могут сделать. И он резко, экзальтированно реагирует на ситуацию, неоправданно грубо.
3: И позиция такая, защита сразу.
4: Да, он сразу,
3: нападение,
4: да,
3: даже, да, больше.
4: Да, лучшая защита, лучшая, нападение, да, в кавычках. И в кавычках лучшая. И в итоге он реагирует болезненно на эту ситуацию. Ну, как мы знаем, раненые люди ранят окружающих людей. И если потом разобраться с ним, поговорить, ну, предположим, он пришел, исповедовался и говорит, слушай, я, ну, как-то вот, мне кажется, перегнул палку. Если он понимает это, то тогда где-то, может быть, попросив Христа исцелить те старые раны, которые он протащил, можно так сказать, в Божье Царство, в церковь, избавившись от этих ран, он постепенно научится правильно справляться с этой ситуацией, но даже не научится, что ли, восхитит свободу от этого всего. Потому что, ну, некоторым вещам мы научиться не можем. Это просто дар Божий. Mm-hmm. Тогда и все дар Божий есть.
3: Ну вот интересно, да, мы говорим о том, что есть болезни, которые результат греха. И очень часто слышно, что человек со стороны, видя болеющего, да, брата, там, сестру из церкви, сразу ставят свой диагноз. Ну, как бы, да, ты согрешил, поэтому ты болеешь. Вот здесь тоже хочется понять, так ли это, всякая ли болезнь, имеем ли мы на это право, чтобы вот так вот человеку говорить, что покайся, посмотри, так не может быть, что это просто так-то заболел, ты точно где-то согрешил.
4: Ну да, это называется это фарисейская методика диагностирования причины болезни.
2: Ну, причем это очень поверхностная еще методика, потому что если уж так размышлять, не только дело во грехе, а вот как раз о чем вы говорили, да, причина вот многих физических болезней, это проявление как раз каких-то вот этих духовных деструкций, которые есть в человеке, да, вот этих поломок в его духовном мире, в его душе, которые тянутся, может быть, годами, и потом просто вылазят вот в эти болезни, если уж так говорить, а не обязательно какой-то конкретный грех.
4: Конечно. Ну, во-первых, я заметил, что чаще всего в церкви люди болеют не из-за того, что они грешат плотскими грехами, а чаще даже бывает от того, что кого-то простить не могут. Вот тут прилетает, как говорится, сразу из духовного мира. Вот, чтобы сказать, вот сделали подлость человеку, и человек не может с этим справиться. Ну вот, ну, получилось так. Не может. И ходит с этим грузом. И он его еще не отдал. Он еще не созрел, чтобы прийти и просто исповедоваться в этом перед служителями. И тут дьявол, ну, у него получается атаковать. Нам что, обвинять человека, что подлость сделали против него? И он не смог справиться с этим? Или там, предположим, почему мы игнорируем то, что есть просто физические проблемы со здоровьем? Ну просто ну, недостаточная степень витаминов в организме и ослаб иммунитет.
3: Работа на износ.
4: Работа на износ там. Или какой-то, ну, возраст. Вот я хожу с ортезом.
3: Угу.
4: Вот. И я просто заправлял ткань в такое место, и у меня палец подвернулся, и сухожилие порвалось. Ну, вот такое всякое бывает. Но я хочу сказать, не надо во всем искать вот этих, знаете, как говорят, в шкафу, кого там ищут, да? Привидение в шкафу или кого ищут все
3: скелеты.
4: Время?
3: Скелеты.
4: Скелеты, да. Не надо искать этого. Вот единственное, кто может тебе дать понимание, ну, тем более, если ты служитель, если ты в пастырском служении или в душепопечении, вот, ну, точный диагноз только Бог может дать. Только Бог может дать. И как-то я, учась в магистратуре, сдавал экзамен по предмету аксиология религии, и там этот пример привел, а потом еще и в дипломной работе сейчас привел этот пример. Вот если представить телевизор, как и то, что он показывает, и что из него, ну, вот мы видим, как самого человека, и как бы то, что он выдает, будем говорить, в материальный мир, в духовный мир, то есть это его поведение, мировоззрение, то, как он работает. Антенну представить, что это дух человека. А электричество — это то, что оживотворяет человека, ну, то есть физически, не духовно. И если представить, что есть земная какая-то такая передающая вышка, это, ну, духи тьмы, которые могут волны посылать, и спутниковая, которая — это Божий источник. И вот вдруг на экране, шипящий экран, искаженное изображение, что-то не так. И вот, знаете, если фарисей придет и скажет, ага, видать, согрешил, видать, там что-то не так сделал, и поэтому так. А причины, ну, этиология, ну, может, разная, причина может быть разная. Может быть, знаете, просто кто-то ударил по микросхеме и поломалась микросхема, физические проблемы. Может, вирус какой-то, демоническая связанность. Может, волны не те поймал. То есть это вот это тот источник небожий, который человек, ну, принял. Может быть, антенна сломана, дух поврежден у человека. А может быть, просто, но где-то какие-то другие причины. И вот как можно диагностировать причину происходящего, если, предположим, ну или напряжение упало, жизненная, ну, будет такая пожизненная сила, если так можно сказать, да?
3: Отключили внутри электричество.
4: Да, ну нет, отключили не надо, пусть живет.
3: А вот как где-то... и кто может это диагностировать?
4: Только Господь. Вот в этом смысле только Господь. Человек может понимать сам, может не понимать. Если он понимает сам, то он знает, где он дал место врагу, если он дал место врагу. А так он не может даже физические причины своего состояния диагностировать. Это должен быть врач, который может определить причину. Мало того, может быть действительно причина сочетаемая. Духовная причина может потом привести к последствиям физическим, как в случае говорит, как Иаков говорит, да? Но, предположим, унылый дух сушит кости.
3: Угу.
4: Вот уныл дух человека. Он что, грешник, пошел украл там, или там пошел в блуд впал, или что? Ну, уныл. И псалмопевец говорит, уныло все, онемело во мне сердце мое. А потому что уныл дух. И вот поэтому это очень опасная территория, когда мы пытаемся оценки расставлять. Ситуация человека, как друзья Иова, пришли посочувствовать, в итоге в прокурорами стали. Нет, нам нужно прежде всего относиться к людям так, как мы хотели, чтобы относились к нам.
3: Нам бы самим собой разобраться, да. Просто внутри,
4: да,
3: себя.
4: Каждый пусть смотрит за собой.
3: Ну,
4: да?
3: Вот тогда ответственность человека, она в чем заключается? Быть открытым, задавать Богу вопросы,
4: да,
3: слышать и быть готовым не прятать свой грех. Если смотреть, да, на Давида, который согрешил, он, для него что-то было ценностью другое, нежели мнение людей. Да, все узнают. Да, еще и об этом напишу. И все буду, да, эту песню я спою, и все услышат. Вот что тогда должно быть ценностью для человека, чтобы не было страха исповедоваться перед теми, кого Бог поставил в церкви, перед пресвитерами?
4: Вот знаете, когда ты едешь в автомобиле, и водитель, который за рулем, ты ему доверяешь, что ты не следишь за тем, куда он повернул, как нажал, там, на какую педаль нажал, включил, не выключил поворотник, ты просто доверяешь, и ты отдыхаешь. Ты просто сидишь, отдыхаешь, любуешься. А если ты не доверяешь, если ты пугливый, боишься, то ты все время будешь контролировать ситуацию, mm-hmm. вскрикивать при каждом каком-то, каждой ситуации, где нужно умение водителя особо. Вот так и здесь. Либо ты доверяешь служителям, либо ты не доверяешь. Либо ты доверяешь Богу, который может, даже если, предположим, кто-то в своих суждениях может быть неправ или так далее. Ну там, вот ну как я пойду, а вдруг меня служитель обвинит и вот будет смотреть на меня, как на каличного какого-то и так далее. И вот нужно иметь, знаете, как горизонталь, вертикаль. Я даже так сказал, вертикаль и потом горизонталь. То есть правильное понимание того, что Бог не безучастный, Он активный в твоей жизни, и Он как бы прослеживает всякую ситуацию, которая с тобой происходит. Это первое, самое первое. И второе, что если Бог доверил этому человеку сегодня быть в служении, то Он может этого человека употребить, даже если бы он был как Каиафа, который был в статусе человека, который кричал первый «распни», но при этом, при всем, Бог, уважая то помазание, которое было на этом человеке, мог пророчествовать через него.
3: Да.
4: Вот так и здесь. И если даже, предположим, ты столкнулся с своей ситуацией в жизни, где что-то было не так, и ты не ожидал, что так произойдет, и ты сегодня боишься кому-то подойти, тебе нужно довериться больше Богу. Тебе нужно довериться Богу, потому что кто сказал, что и то бывает, чему Бог не повелел бы? Если сегодня ты столкнулся с ситуацией несправедливости, может быть, тебе показалось, что кто-то твою тайну исповеди кому-то рассказал. Да, человек, который служит в пастырском служении или служит в душепопечении, он боится Бога больше, чем ты. Поэтому сегодня он в роли принимающего исповедания, а не исповедующегося. Это первое. Второе. Если я, предположим, буду перемывать косточки тех, кому я служил, то завтра Дух Святой мне ничего не откроет, и я не смогу понять, антенна повредилась, да, в человеке, или напряжение в сети упало, или волны не те поймал этот человек, образно говоря. То есть я не смогу понять от Бога то, что явилось причиной такого состояния. Уныл дух, или витаминов не хватает просто, или и то, и другое, или просто человек пошел, согрешил, или неверие у него, или отступничество. То есть я не могу без Бога это решить. Да, можно по каким-то внешним признакам что-то определять. Человек рассказывает, вот такое было, и это тоже мы учитываем. Наш разум мы не отключаем, Бог не за это. Он за то, чтобы мы сотрудничали с Ним, все, что мы можем, нашим умом постигали, но в конечном итоге все равно мы, как свидетельство Дух, я имею это в моем разуме, и Бог в сердце моем говорит о том, что это правильно. Да еще плюс к тому, если мы не просто говорим об исповеди перед служителем одним, а когда мы говорим, если мы говорим о душепопечении, то там всегда не один человек присутствует, и там уже свидетельство Двух точно есть. Поэтому не надо бояться, надо идти. Если я хочу, чтобы Господь меня избавил, знаете, вымытая Хрюша, она получает удовольствие, когда она в грязи болтается в этой луже. А вот овечка, она кричит, она не хочет, чтобы это на ней было. Ну, кто из нас не пачкался mm-hmm. чем-то? Кто и не каялся, не исповедовался? Но я заметил, что пока я не избавлюсь от того, что мне кажется, я там, или не кажется, а действительно, я дал место врагу, там, слово не то вылезло из меня, или что-то такое. Знаете, я уж не говорю там о каких-то таких плоских грехах. Ну, просто понимаешь, что огорчил Духа Святого. Пока я не побегу, не исповедуюсь, у меня мира нет на сердце. И если я ценю отношения с Богом, я должен заботиться не о своем, как Давид, вот мы говорили, не о своем имидже, а о моих отношениях с моим Господом, который так дорого за меня заплатил. Иначе, так ты по жизни будешь о себе больше заботиться, чем о том, что угодно Богу в твоей жизни.
2: Да, друзья, тема важная. Сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
0: Радио Пилигрим.
2: продолжаем, дорогие друзья. В студии сегодня я, Дарья Рёмина, Катя Хаматурова и Александр Суренович Данилян. Говорим о исповеди и молитве веры. И вот хотелось как раз-таки поговорить сейчас о второй части нашего эфира «Молитва веры». Как она взаимосвязана с исповедью? Исповедь — это не есть ли и та самая как раз-таки молитва веры? Ну, то есть мы же, когда исповедуемся вот перед Богом, это же мы молимся, каемся. Что-то должно быть еще помимо самой исповеди?
4: Ну, конечно. Ну, если быть, если ну, точнее вспомнить этот текст, то там сказано, что говорит, исповедуйтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. И молитва веры исцелит болящего, много может усиленная молитва праведного. Вот когда-то молитвенные семинары, когда я проводил, я на этой теме очень много внимания уделил, что такое усиленная молитва праведного. Одно из них — это пост, другое из них — это то, что ну, обязательно она соответствует воле Божьей, должна эта молитва. А третье и четвертое, там было и пятое, но все вспоминать не буду, это согласие нашего молитвы. Угу. Когда мы соглашаемся об этом молиться. И вот сама исповедь, она не то, чтобы она молитва, это то, что предваряет молитву для того, чтобы понимать, о чем молиться и за что человек кается перед Богом. А сама молитва — это когда в ответ на эту искренность перед Богом и исповедание греха служитель молится за человека для того, чтобы последствия греха ушли. Но в данном случае, когда мы говорим о том, что это отразилось на здоровье, да и сам, на самом деле проступок — это ну, тоже такое понятие, если там глубже копнуть, надо увидеть, насколько там процентов речь идет о грехе, а насколько о опрометчивости какой-то там. А, ну, то есть не хочется в это углубляться, потому что я слово это специально не переводил, не готовился к этому эфиру, именно так глубоко вникая в это местописание. Ну, в общем, вот эта молитва веры — это ответ на искренность человека, который признался в своем ну, проступке, и Бог отвечает на эту молитву, потому что все происходит по его воле в данной ситуации. Человек стратил, как мы говорим, но он об этом признался перед Богом, покаялся, он признался в этом перед служителем, и теперь уже ответ служителя на это исповедание, молитва, употребляется Богом для того, чтобы произошло исцеление. Mm-hmm. Чудом это будет сразу или впоследствии уже Бог сам?
3: Молитва веры. Вера здесь работает чья? Того, кто молится или того, кто исповедуется?
4: Вы знаете, если вот чуть-чуть шире посмотреть, вся эта ситуация — это ситуация, которая продиктована верой. Вот то, что человек покаялся, то, что он исповедался. Но в данном случае я считаю, что это молитва веры самого молящегося. Потому что потом, помните, какой пример приводится, что Илья помолился молитвою, и не было 3,5 года дождя, да? Вот он помолился, и дождь пришел. То есть там-то не говорилось о том, что кто-то в чем-то исповедовался. Просто человек в вере и пошел, и эти слова сказал в присутствии Божьем. Кстати, мы накормили, молились как-то. Но это отдельная история. Как-то один раз я был там, и потом дождь пошел. А потом мы узнали, что год дождя не было до этого. Mm-hmm. Тоже чудо такое интересное было в Израиле. Вот, и мы, то есть команда служителей, это не то, что я с кем-то там был посторонним, меня просто туда по милости своей взяли, по милости Божьей, и я участвовал в этом. То есть молитва веры. Если говорить о вере, помните, как Иисус говорит, если ты с верой скажешь, скале сей, встань и вернись в море, то или там смоковница пересадится в море. Я думаю, Господи, это как хорошо, что наша вера, это не просто наша человеческая вера. Уже бы ни скал не осталось, ни гор не осталось. Уже христиане все горы в море пересадили, и деревья тоже. Потому что инициатором того, что ты должен говорить, должен быть сам Бог. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего.
3: То есть вера — это не сам какой-то атрибут сам по себе, инструмент, которым я призываю себе исцеление. Вера, она не может быть не основана на Слове Божьем.
4: Аминь. Но если мы говорим о Слове Божьем в целом, о Логосе, то вера, она основывается не на всем Логосе сразу. Она основывается на Рема. Вот если посмотреть перевод «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего», вот там слово в греческом переводе стоит рема. А рема, мы знаем, что это. Это то, что сегодня конкретно Бог говорит тебе, в твое сердце. Вот это есть рема от Бога. То есть...
3: Но опять же, это рема должно все-таки где-то находить основание в Слове Божьем. Или я так получил, это, ну, я так чувствую.
4: Ну, конечно, априори. Нет, Бог, ну, Дух Святой никогда не говорит то, что не было бы в логосе. То есть это от Бога слово. Ну и такой пример, знаете, если человек ищет все время то, что Бог будет давать вербальные команды, то это на самом деле ситуация немножко, ну, патовая. Потому что, помните, как сказано, Бог издревле говоривший и многообразно говоривший в пророках. Помните? То есть многообразно Бог говорит. Если мы смотрим на то, как Бог говорил с Иеремией, помните, как он говорил с ним? Ну, он говорил, что он его избрал, там, еще там, в чреве матери. Но он, помните, как говорил? Что ты видишь, Илья? Ой, Иеремия. Он говорит, вижу жезл миндального дерева. Он говорит, правильно видишь. Да. Потом он говорит, что ты видишь? Я вижу, говорит, котел подымаемый с севера. И потом Бог открывал, почему он это видит. Но я хочу задать вопрос. Я как-то задавался этим вопросом. А почему Бог как-то так говорит, вопросы задает? Почему бы сразу не сказать? И я понял, что это для нас урок. Он показал в данной ситуации те пути коммуникации, которые он может иметь с нами.
3: Угу.
4: Смотрите, сейчас, секундочку. Он показывает, Иеремия видит видение.
3: Угу.
4: Он говорит, Иеремия слышит. Он показывает, а Иеремия понимает, что он показывает. Он не просто жезл. А жезл миндального дерева. Не просто ветер, а ветер севера. Там не было ярлычка на этом жезле, что это вот миндальное дерево. А там флюгер еще стоит, показывает, что ветер севера. Понимаете, это как называется? Какой дар? Дар слова знания. А потом Бог говорит, потому что север откроется там, наказание на Израиле, потому что я бодрствую над словом. То есть он говорит, это слово мудрости. Это то, когда человек понимает, для чего он это видит. И Бог показывает, я могу говорить с тобой вербально, я могу невербально показывать тебе, что ты видишь, то есть ты будешь иметь это слово знание, и потом я тебе могу объяснить, к чему это. Или вербально, или невербально. И ты будешь понимать, для чего ты это видишь. Ну и видение, само собой. Поэтому, когда мы говорим о том, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, не надо думать, что ты сегодня услышал твоими ушами души твоей что-то, и ты можешь делать вывод, что ты в вере. Ну вот я хочу вам задать вопрос и нашим уважаемым слушателям, тем, которые спасены, те, которые рождены свыше. Ты веришь, что ты дитя Божье? Веришь?
2: Да.
4: Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Тебе сказали, ты мое дитя?
2: Ну, изначально-то нам всем говорят об этом, да, там,
4: правильно,
2: с кафедры церкви, а потом человек вот сделал этот шаг веры, может, еще ничего не чувствует, ему так Бог лично не говорил, но вот он услышал через служителя, и он поверил, и исповедовал свои грехи, покаялся. Но когда потом он начинает возрастать, есть свидетельство Божие уже внутри человека.
4: Вот, дошли до самого. Вот, покамись я умозрительно, в душе моей понимаю, это человеческая вера. Но как только это проникло в мой дух, оно стало внутри меня откровением, вот это уже Божья вера. Вот посмотрите, Римлянам 8, по-моему, глава с 15 стиха, или и 15, там 16 стих, там написано, «Ибо мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым взываем Ава Отче». И там сказано, «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Что значит свидетельствует? Говорит. Ты что, каждую минуту слышишь, что ты дитя Божье? Мне кажется, у меня бы это произошло бы что-то с моей головой, если бы я постоянно что-то слышал. Но слава Богу, Божье Слово, оно всегда созидает, не ранило бы. Но Бог так не действует. Но вот это живое Его Слово, оно не покидает наше сердце, наш дух. И вот когда я моим духом, ушами моего духа слышу то, что говорит Бог, я в это беспрекословно верю. И меня никто не разубедит, что я дитя Божье. Понимаете?
3: Uh-huh.
4: И вот когда Бог в твоем сердце полагает что-то, говорит, свидетельствует, ты в это веришь. И вот сегодня, предположим, Бог говорит, молись, я исцелю этого человека. Вот в этом случае 100% попадание будет. Не надо искать Ну, во-первых, ты можешь невербально это услышать. Ну, то есть, вот тебе хочется, и ты веришь, что это произойдет. И это не потому, что ты там мотивированный чем-то своим, а именно вот как отделить это уже вопрос духовного возраста. Потому что мы, когда младенцы, нам кажется, что мы всех, что весь мир сейчас исцелим.
2: Какая взаимосвязь у исповеди молитвы веры? Зачем? То есть, что это за молитва такая веры, которая должна прозвучать после того, как человек покаялся?
4: Вот знаете, я чуть-чуть издалека начну. Если я вдруг далеко уклонюсь, пожалуйста, Даша, скажи, чтобы я вернулся к этому. Когда Господь дунул и говорит, примите Духа Святого, и апостолы родились свыше, Он говорил следующие слова. Кому простите, тому простится. На ком останете, на том останется. И все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Помните? И я вот думаю, вот надо же, какая инициатива. Поначалу я думал, надо же, какая власть дана человеком, что они что тут захотят, свяжут, а там на земле

0: Я знаю, там, предположим, один христианин пьет, но он так переживает из этого. Он так хочет, чтобы, ну, избавиться от этого, и чтобы потом не было нареканий, что я понимаю, что мне нужно долготерпеть его. Вот промысел, он не сожжен совести своей. Он не свободен, но не сожжен совести своей. Я просто молюсь за него. А если бы кто-то пил и оправдывал себя, да, написано же, можно там чуть-чуть пить. Ну, и все. И тогда вот этот человек уже, ну, он подтягивает Писание под свои желания плотские, и тут он может бы подвергнуть действительно нареканию церкви. И вот я прихожу к тому, о чем вы говорите. Я должен верить, что этот человек искренне покаялся. Я должен верить, потому что свидетельство Духа Святого в моем сердце, оно даст понимание, что да, пришло время, пора. Этот человек искренне покаялся, искренне исповедался, ничего не утаил. Как Анания и Сапфира утаили часть, да? Вот этот ничего не утаил, только, ну, в смысле своего покаяния. И за него можно молиться, я стану за этой молитвой.
1: То есть это все-таки о молитве веры служителя, не о молитве веры самого человека.
0: Я понимаю так. Может, что-то по-другому.
1: А сам человек не должен с молитвой веры обратиться к Богу и исповедовать, что я спасен, я омыт, я избавлен, я искуплен. То есть вот вообще, что молитва веры, да, как я понимаю, это благодарность за то, чего нет вот в физическом мире, но в духовном ты это уже исповедуешь, то есть ты принимаешь то, чего даже еще не видно, да, из невидимого произошло видимое. И вот тот самый человек, который вроде бы только согрешил, да, вот исповедался, но он с молитвой веры к Богу обращается, исповедуя и веря, что он спасен, его грехи прощены. Это не об этой, да, молитве веры мы говорим. Мы обозначаем здесь именно молитву веры служителя.
0: Я думаю, да, но никто ж не говорит, и никто не исключает того, что сам человек тоже должен молиться. И зачастую, когда мало времени бывает, порою, потому что, ну, в церкви там объявляется, выходите вперед, служители за вас помолятся. Но у меня не хватает веры просто помолиться за человека и отпустить его. Я все-таки говорю, мы согласимся помолиться, чтобы Бог открыл причину происходящего. Я не ищу греха. Может, ну, человек испугался. Вот посмотрел, что там родственник кто-то умер от онкологии очередной, может быть, испугался, просто испугался. Но сказать, что это не грех, ну, не скажешь, что это не грех. Все-таки это грех. Страх — это антипод веры. Но обвинять человека, что он грешит, и как бы говорит, ты сам себе заработал, ну, и получай тоже, ну, как бы. То есть моя задача в данной ситуации — помочь человеку понять причину происходящего, избавиться от этой причины, закрыть эти двери. Мы молимся, просим слова. Вот, предположим, ну, коротко, там Господь, ну, входит, по милости своей входит порой, и ты получаешь, иногда, когда не слышишь, просто, Господи, благослови, исцели, пусть будет понятно человеку, почему, для чего или за что это произошло. Не всегда же за что-то бывает. Почему и для чего тоже бывает. И чаще даже так бывает. И все отпускаешь. Но когда Бог говорит, предположим, испугался, боялся, все время боялся болезни, ты говоришь, у вас было такое? Человек говорит, да. Он даже не думал, что это может быть причиной. Да, исповедуйтесь, то есть молитесь. Господи, прости меня, я то. Потом говорю, противостаньте врагу. Вот когда человек противостал сам, то есть я ему помогаю молиться, он сам противостал. Моя задача уже потом такая, вот самая маленькая. Просто то же самое озвучить и как служитель помолиться. Он уже все сделал, этот человек. И Бог помог ему в этом. Вот это, я считаю, идеальный вариант молиться за исцеление. Бог показал причину, если человек сам не понимает или полностью не понимает. Человек исповедался, покаялся, отрекся, противостал, и потом мы вместе помолились, и он пошел уже, будем говорить, получивший то, что... А что значит, говоря о видимом, ну, во 2 Коринфянам, 4 главе, да, по-моему, так, там сказано, что ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Да, там говорится о том, что мы не должны огорчаться, что мы там стареем, там ветхий наш человек, то есть наш внешний человек тлеет, но зато внутренний день ото дня обновляется. Но этот духовный закон понимания нашего видения не сосредоточится на том, что ты видишь, а посмотреть глубже на Божью истину, он все равно работает. И в вопросах исцеления работает. Не сомневайся, ты помолился, если ты 100%, ну, 100% мы, наверное, никогда не знаем, но хотя бы гадательно, да, вот образно говоря, как в тусклом стекле, или действительно увеешь, вот уверенность внутри, что ты делаешь волю Божью, ну, делаешь то, что угодно Богу, и волю Божью исполняешь своей молитвой, ну, не сомневайся, если не пришло сразу. Не всегда чудо бывает.
2: Ну вот молитва веры,

0: Да, более-менее мы коснулись этого вопроса. Но что есть усиленная молитва праведного? Иногда для человека усиленная молитва — это как можно больше, большее количество людей попросить помолиться за тот или иной вопрос, да, там, за исцеление, за исцеление родных, близких. Как вы думаете, количество молящихся здесь играет какую-то роль? Или как есть такое понятие, что чаша молитв наполнится, и тогда вот что-то исполнится?
1: Вы знаете, и да, и нет. И да, и нет. Если человек уповает на то, что как можно больше людей помолятся, и тогда придет ответ, тогда нет. А если он понимает, что один прогоняет тысячу, двое тьму, тогда да, в определенной степени. Оно не помешает. Не потому, что я не верю, что я помолился служителем, и не произошло, а потому, что просто понимаешь, что... Ну, да, и у тебя внутри должно быть свидетельство, что Бог поощряет то, что ты принял решение. То есть не надо ни из чего делать панацею.
0: Есть ли чаша молитв?
1: Я думаю, все-таки есть определенное какое-то, ну, знаете, я бы так сказал, полнота времени должна прийти к этому. Про полнота времени, когда это произойдет. Чаши молитв на небе есть, но относится ли это к этому, нельзя сказать 100%. В данной ситуации, помните, как он взял и этот фимиам, да, подал, он вылил, все это было, это чаши молитвы, чаша молитв святых, да, и церкви. Это да, это есть, на небе это есть. Как мы в этой данной ситуации можем сказать, когда мы молимся за какую-то ситуацию, за исцеление, Бог знает. Но я только знаю одно, что нам нужно молиться до победного. А чаша ли то наполнится, или придет полнота времени, Бог знает. Вот так, чтобы быть аккуратным, угу. И ни в другую, ни в какую там крайность не войти, так скажу.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем песню и потом подытожим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Александр Сергеевич, хочется итога
0: в нашу тему, да, сегодняшнюю.
1: Дорогие друзья, не оставайтесь в чем-то, что в чем обличает вас, ваша совесть вас. Идите, не бойтесь, исповедуйтесь перед служителями, не скрывайте ничего. Тем самым вы лишите врага основания для того, чтобы он вас атаковал. Если, предположим, в вашей жизненной ситуации есть что-то, что вы колеблетесь, а согрешил я или нет, лучше идите, лучше в эту сторону перекос, идти исповедаться, чем нежели скрывать что-то и потом волноваться, надо было, наверное, исповедоваться. Лиши врага основания, чтобы он тебя атаковал. Доверься тем, которых Господь поставил служить в церкви. Бог над всем, Бог управляет всеми, и простыми членами церкви, и тем более служителями, которые подотчетны ему в большей степени, чем нежели те, которые просто члены церкви. Иди, доверься. Не дай врагу тебя мучить, не дай врагу тебя связывать, потому что некогда Амалик догонял и побивал тех израильтян в пустыне, которые отстали от стада. Не дай врагу отбить тебя от стада через грехи, через что-то осознанно или неосознанно, неугодное Господу. Лиши его основания, иди к Богу, и Господь ответит на твою веру.
2: Аминь.
1: Аминь.
2: На этой прекрасной ноте будем размышлять сегодня. Будем слушать, да, Духа Святого, когда Он нам подсказывает какие-то вещи. И будем общаться со служителями в доверии. Пусть Господь нам поможет, друзья.
0: Да, спасибо большое за то, что были с нами, за вашу поддержку. Распространяйте, подключайтесь к нашему приложению. Это очень удобно.
1: Спасибо. Всем до свидания.
2: С Богом.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают, все соседи есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
7: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWay Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Изобретательность. В одном монастыре на берегу Красного моря жизнь уж давно текла монотонно, бесцветно, вяло. Наконец, однажды настоятель, наблюдая за жизнью муравьев, увидел, с какой изобретательностью те добывают себе припасы. И вот томившее его уныние исчезло, он созвал монахов и сказал им: «Братья, нам нужно придумать что-нибудь новое для нашей жизни. Ибо если христиане утратят изобретательность, мир умрет».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 августа. Переложите проблемы на Господа. Поручи свои дела Господу. Отдай, доверь их Ему, и Он приведет твои мысли в соответствии со своей волей, и твои намерения будут успешны. Притчи 16.3. Расширенный перевод Библии. Если мы хотим иметь близкие отношения с Богом и полностью посвятить свою жизнь Ему, то прежде всего мы должны доверить Ему свои дела и мысли. Скажите: «Боже, я отдаю все в Твои руки, каждую проблему, каждую ситуацию и все отношения с людьми. Я снимаю с себя заботу об этом и передаю все Тебе. Мне это не по силам. Я не справлюсь самостоятельно. Я больше не буду беспокоиться, не буду пытаться держать все под контролем и разбираться в каждой мелочи. Я прошу Тебя позаботиться обо всем. Боже, я также отдаю Тебе всего себя, потому что не могу изменить себя сам. Я отдаю Тебе сильные стороны своего характера, а также все мои слабости и недостатки. Я хочу измениться и прошу Тебя, измени меня». В Псалме 36:5 сказано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Что значит «предать Господу свой путь»? Это значит снять со своих плеч груз ответственности и забот и переложить его на Бога. Когда мы поручаем свои проблемы Богу и просим Его менять наше мышление, то есть доверяем Ему заботиться обо всем, Он направляет наши мысли так, чтобы привести их в соответствие со своей волей. Иными словами, Его мысли становятся нашими мыслями, и мы начинаем желать того же, чего желает Он. Когда это происходит, наши намерения осуществляются, потому что они полностью соответствуют Божьему замыслу. Освободите свой разум от всех проблем и забот, доверив их Богу. Успокойтесь, и вы сможете услышать все то, что Бог говорит вам. Божье слово на сегодня. Переложите все свои проблемы на Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер, сегодня 7 августа, и тема сегодня «Примите свою благодать». Вы знаете, какая у вас благодать? Вы не можете ее принять, если не знаете, какая она. В первом послании к Коринфянам 3 главе 10 стихе Павел сказал кое-что очень интересное о том, как принять благодать. Он написал: «Я, под данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». Он говорит о своем служении, апостольском служении, закладывать основание церкви. Но в начале стиха Павел сказал: «По данной мне от Бога благодати». По греческое слово «ката», которое описывает то, что господствует, покоряет или подчиняет. Эту часть стиха можно перевести так: «По данной мне Богом благодати, которая господствует надо мной». Кажется, что Павел вынужден был подчиниться благодати, ее действию. Возможно, он хотел быть кем-то другим. Может быть, он предпочел бы быть учителем, а не апостолом, или пастором, но в какой-то момент он подчинился действию благодати, и он стал ката. Благодать над ним господствовала, она покорила его и подчинила. Он принял свою благодать, и когда он это сделал, то стал величайшим апостолом за всю историю. И вы, примите свою благодать, подчинитесь ей сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

День и ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWay Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Доброе духовное.
3: Гнев человеческий. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. Послание Иакова, 1 глава, 20 стих, современный русский перевод. Нет ни одного человека, который не знал бы, что такое гнев. Это касается и верующих людей, которые стараются поступать праведно. Вокруг нас возникает немало ситуаций, вызывающих раздражение и подталкивающих выразить свое негодование. В такие моменты гнев влияет и на наше состояние, и на физическое тело. Может подняться давление, участиться сердцебиение, измениться выражение лица, а спокойная речь может перейти в крик. Будь осторожен в таких ситуациях, потому что в гневе можно сказать слова, о которых потом пожалеешь. Гнев может начаться с негодования, а затем перерасти в постоянное раздражение и озлобление по отношению к человеку, связанному с этой ситуацией. Следующим шагом может стать агрессия, которая подтолкнет к поступку, причиняющему вред другому человеку. Все это никак не способствует той праведной жизни, которую Бог хочет видеть в нас. Проси Бога помочь тебе слышать Его в ситуациях, когда поднимается гнев. Проси Его дать тебе силы вовремя остановиться и не позволить раздражению управлять твоими словами и поступками. Пусть твои действия не противоречат праведности, которую Он даровал тебе через Иисуса Христа. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне владеть собой в ситуациях, которые вызывают гнев. Научи меня слышать Тебя в разных ситуациях и не позволять раздражению управлять моими словами и поступками. Дай мне мудрость вовремя остановиться и поступить так, как угодно Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Слушайте радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

0: Молитвенная горячая линия, алло? Простите, я не расслышала. Повторите, пожалуйста. А, вы хотите, чтобы мы молились о том, что... А, нужно ли вам разводиться с мужем или нет? Для начала, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Угу. Он вам изменяет? Он бьет вас? Он унижает вас? Обзывает как-нибудь? Тогда почему вы хотите с ним развестись? Угу. Просто больше его не любите. Еще один вопрос. Вы встречаетесь с кем-нибудь? Понятно. Угу. Да, я здесь. Будем ли мы молиться об этом? Нет. Нет, даже не просите. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только в согласии с волей Божией. А Библия ясно говорит, какова она в этом случае. Прелюбодеяние. Да, вы не ослышались. Алло? Алло? Молитвенная горячая линия, слушаю. Вы нашли кошелек на дороге? Поздравляю! А о чем молиться? Не знаете, оставить ли деньги себе? Ну, если вы не знаете, кому он принадлежит... А, так вы знаете! Тогда в чем вопрос? Все равно хотите оставить себе? Я могу вам сразу сказать. Ответ нет. Да и молиться не нужно. Нет, не уговаривайте. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только согласно Божьей воле. В вашем случае мы видим не что иное, как воровство. Алло? Алло? Перед тем, как молиться, неплохо было бы Библию почитать.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Адрес звук».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 10. Совершившееся в царстве земного Иерусалима до такой степени противоречит обетованиям Божиим, что дает понять, что истинное обетование относится к славе другого царя и царства. После этого самого сильного подтверждения столь великого обетования, чтобы не подумали, будто оно исполнилось на Соломоне, так как на это надеялись, но исполнения не видели. Псалом говорит: «Но ныне ты отринул и презрел». Псалом 88, стих 39. Это совершилось с царством Соломона при потомках его, когда подвергся разрушению даже земной Иерусалим, бывший столицей того царства, когда погиб сам храм Иерусалимский, построенный Соломоном. Но чтобы на этом основании не подумали, будто Бог поступил вопреки своим обещаниям, Псалом прибавляет: «Отложил Христа, помазанника твоего». Следовательно, если Христос Господень был отложен, то это был не Соломон, да и не сам Давид, ибо хотя Христами называются все цари, получившие посвящение таинственным помазанием, не только начиная с Давида, но даже из самого Саула, который был помазан первым царем народу израильскому. Сам Давид называет его Христом Господним. Первая книга Царств, глава 24, стих 7. Но был только один истинный Христос, образ которого в силу пророческого помазания не носили, который, по мнению людей, думавших видеть его в лице Давида или Соломона, надолго был отложен, а по распоряжению Божию готовился прийти в свое время. А что меж тем, пока он откладывался, случилось с царством земного Иерусалима, где многие надеялись, что он будет царствовать? Псалом прибавляет в последующих словах и говорит: «Пренебрег заветом с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом». Стихи с 40 по 46. Все это случилось с рабом Иерусалимом, в котором царствовали некоторые из сынов свободного, державшие это царство во временном распоряжении. Но царство небесного Иерусалима, сыновьями которого они были, содержавшие в истинной вере и чаявшие обрести его в истинном Христе. А как все это разразилось над тем царством, ясно показывает история совершившихся событий. Глава 11. О сущности народа Божия, которая через принятие плоти есть во Христе, едином имевшем власть исторгнуть душу свою из ада. После этих предсказаний пророк обращается с молитвою к Богу, но и сама молитва эта есть пророчество. «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно?» Это подобно тому, как в другом месте говорится: «Доколе будешь скрывать лице твое от меня?» Псалом 12, стих 1. Можно, впрочем, разуметь и так: «Скрываешь милость твою, которую обещал Давиду». Непрестанно же значит «до конца». Под концом этим следует разуметь то последнее время, когда должен будет уверовать в Христа Иисуса и этот народ. Но прежде этого конца должны случиться те бедствия, которые выше оплакивал пророк. «Ввиду их» и здесь говорится далее: «Разжеться, яко огнь гнев твой, помяни кий мой состав, сущность». В этом месте сам Иисус лучше всего разумеется под сущностью народа его, от которого происходит природа его плоти. «Еда, бо, разве? Всуе», продолжает пророк, «Создал еси вся сыны человеческие» Псалом 88, стихи 47-48. Ведь если бы сущностью Израиля не был один сын человеческий, через которого освободились бы многие сыны человеческие, то несомненно, что все сыны человеческие были бы созданы в суе. Теперь же, хотя природа человеческая вследствие греха первого человека не спала из истины в суету, почему другой псалом и говорит «Человек суете уподобися, дни его яко сень приходят» Псалом 118, стих 4. Однако Бог не в суе создал всех сынов человеческих, потому что многих освобождает Он от суеты через посредника Иисуса, а тем относительно неосвобождения которых имел предвидение, для пользы ли имеющих освободиться или для сравнения между собою двух противоположных градов, но во всяком случае не в суе, дал свое место в прекраснейшем и справедливейшем порядке разумной твари вообще. Далее следует, кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней, стих 49. Кто этот человек, как не эта сущность Израиля от семени Давидова, Христос Иисус, о котором говорит апостол, что «Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти» Послание к римлянам, глава 6, стих 9. Он проживет и не узрит смерти, но так, однако же, что умрет, но душу свою избавит из руки преисподней, в которую сойдет для освобождения некоторых от усадовых. Избавит же тою властью, о которой говорит в Евангелии. «Имею власть отдать ее, жизнь, и власть имею опять принять ее» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Глава 12. Отчьего лица нужно представлять идущим настойчивое требование исполнения обещаний, о которых в Псалме говорится «Где суть милости Твоя, древняя Господи» и прочее. Далее в этом Псалме читаем «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего». Стихи с 50 по 52. Можно не без основания спросить, говорится ли это от лица тех израильтян, которые желали исполнения для них обещания, данного Давиду, или, вернее, от лица христиан, которые суть израильтяне не по плоти, а по духу. Сказано или написано это в то время, когда жил Ефам, от имени которого данный псалом получил свое заглавие. Время же это было временем царствования Давида. Поэтому выражение «Где прежние милости Твои, Господи, Ты клялся Давиду истинную Твоею» не было бы употреблено, если бы пророк не представлял в своем лице тех, которые жили намного позже, для которых то время, в которое даны были упомянутые обетования Давиду, было временем прежним. Причем можно разуметь, что многие язычники во времена преследования христиан укоряли их страданиями Христа, которое в Писании называется изменением, следом, потому что через смерть он сделался бессмертным. Можно, впрочем, понимать и так, что изменение Христа стало укором израильтянам в том смысле, что Он, которого они ждали как своего Христа, сделался Христом язычников. В этом их и укоряют в настоящее время многие народы, которые уверовали в Него через Новый Завет, между тем, как они остались при Ветхом. Потому-то и говорится «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих», что если Господь не забудет их, а скорее пожалеет, то и они после этого поношения уверуют. Но тот смысл, который я указал прежде, кажется мне более подходящим. Врагам Христовым, которым ставят в укор, что Христос, перешедший к другим народам, их оставил, не к лицу был бы такой возглас: «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих». Рабами Божьими нельзя назвать таких иудеев. Такие слова приличны тем, которые, подвергшись тяжким унижениям гонений за имя Христова, могли вспомнить, что семени Давидову было обетовано возвышеннейшее царство, а с желанием этого царства не в отчаянии, а выражая просьбу, стремление, настойчивое, наконец, домогательство, могли говорить: «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов». Выражение же «вспомни, Господи», что значит, как не «сжалься», и в награду за терпеливое перенесение унижений воздай высотою, которую клялся Давиду истинную Твоей. Если же припишем эти слова иудеям, то так могли говорить те рабы Божии, которые по разрушении земного Иерусалима до рождения Иисуса Христа по человечеству были отведены в плен с ясным представлением об изменении Христа, то есть что через Него следует ожидать не земного и телесного счастья, каким отличались немногие годы царствования Соломона, а небесного и духовного. Не ведая этого, не веря народов, когда оно торжествовало и издевалось над пленом народа Божия, чем иным укоряло, не ведая ведающих, как неизменением Христа. Последующие слова, которыми заканчивается псалом: «Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь!» вполне приличествуют всему народу Божию, принадлежащему к небесному Иерусалиму. Идут ли они от лица тех, которые скрывались в Завете Ветхом до Откровения Нового, или от лица тех, которые по Откровении Нового Завета оказываются открыто принадлежащими Христу? Ибо следует надеяться, что благословение Господне на семени Давидовом прибудет не на некоторое известное время, как обнаружилось оно в дни Соломона, а вовеки. В этой несомненной надежде говорится «Аминь, аминь». Повторение этого слова есть подтверждение той надежды. Разумея это, Давид в том месте второй книги царств, от которого мы перешли к настоящему псалму, говорит: «Ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Поэтому же немного далее он говорит: «Ныне начни и благослови дом раба твоего вовеки». Глава 7, стихи 19-29. И так далее, так как в то время он должен был родить сына, от которого продолжилось бы поколение его до Христа. А через Христа дом его имел быть вечным и в то же время домом Божиим. Дом он Давидов по причине рода Давидова, но в то же время он дом Божий по причине храма Божия, созданного не из камней, а из людей, в котором будет обитать во веки веков народ с Богом и в Боге своем, а Бог с народом и в народе своем. Так что Бог будет наполнять народ свой, а народ будет наполнен Богом своим. И будет Бог во всех, сам составляя награду в мире, будучи доблестью в обрани. Поэтому после сказанного устами Нафана: «Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом», сказано устами Давида: «Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: устрою тебе дом». Вторая книга царств, глава 7, стихи 11 и 27. Этот дом созидаем и мы добрую жизнью, созидает и Бог, помогая нам в доброй жизни. Когда наступит время окончательного освящения этого дома, тогда исполнится то, что говорил в этом случае Бог через пророка Нафана словами: «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем». Вторая книга Царств, глава 7, стихи 10 и 11.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Каждым сердцем, каждою душой.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дюкерсона.
2: Засуха. Я проповедовал тысячам, и тем не менее бывали времена, когда я чувствовал себя так сухо, очень далеко от присутствия Божьего. В такие времена я не испытывал большое желание читать Слово, читать Библию во время сухости почти как обязательство. Когда я был сухой и истощен, то молился по принуждению, хотя я знал, моя вера оставалась неизменной, и любовь к Иисусу сильна. Бывало ли с вами, вы сидите в церкви и не чувствуете ничего и наблюдаете за другими, как они благословенны? Они плачут и молятся, поклоняются от всей души, но вы же недвижимы совсем. Вы начинаете думать что-то неправильное с моей духовной жизнью. Я верю, все истинные верующие переживают сухость в разные времена своей христианской жизни. Даже Иисус чувствовал изолированность, когда Он взывал: «Отец, почему Ты оставил Меня?» Что мне делать, чтобы преодолеть духовную засуху? Я должен иметь молитвенную жизнь. Ничто так быстро не остановит засушье или опустошенность, как 1 или 2 часа уединения с Богом. Мы знаем, что наша любовь к Нему должна привести нас в Его присутствие, но время ускользает от нашей занятости и других вещей, и для Бога не остается ничего. Мы молимся на лету, мысленной молитвой. Но ничто не заменит молитву в тайной комнате, за закрытыми дверями, уединившись с Отцом. Смело приходите к Его трону благодати, даже если вы согрешили или упали. Он прощает мгновенно тех, кто искренне раскаивается. Я больше нисколько не должен бояться страданий. Воскрешению Христа предшествовали кратковременные страдания. Мы умираем, мы страдаем, переносим боль и горе. Мы не желаем страдать, быть отверженными или иметь боль. Мы хотим иметь сверхъестественное освобождение. Мы молимся: «Сделай это, Бог, я слабый, сделай это сейчас, пока я ожидаю сверхъестественное освобождение». Но слава Богу, страдание – это кратковременный период перед финальной победой. Бог же всякой благодати, призывающий нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 1 Петра 5 глава 10 стих.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8 тысячами церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 37. Псалом Давида. В воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготили на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст твоих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой». И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру». «Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!» Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 27. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражает его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом его будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. «Горе венку, гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот». Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побежденные вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосков матери? Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш в преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь, как на горе Пирацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрашивает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину. Но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его».

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Удивительное радио.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

что внешне кажется успешным, то безнадежно, без Христа.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
1: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
0: Нет, только не памперсы.
1: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
0: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
1: А преподаватели в воскресной школе?
0: Нет, слишком много работы.
1: А раздача бесплатных супов?
0: Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан? Чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну, было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
1: Если вы хотите служить Богу, к сожалению.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лиц общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживается 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как от одного мужчины и от одной женщины могли произойти все расы на Земле?
1: Очень интересный вопрос, касающийся тех сфер, в которых Библия не предоставляет нам достаточно детальной информации. Но все-таки, как и в большинстве сфер, мы можем иметь какое-то направление, которое помогает нам сориентироваться в этой сфере. Так вот, Священное Писание в действительности говорит, что в самом начале Бог сотворил одного человека, Адама, и произвел от него второго человека, женщину Еву, которая стала его женой. И вот от этих двух людей произошли все люди, которые живут на земле. Эта же истина подтверждается в Новом Завете несколько раз. Ну, во-первых, Иисус Христос говорит об этом. Во-вторых, мы видим, апостол Павел проповедует в Афинах. Он обращается к людям, незнакомым с Библией. И он говорит в 17 главе, говорит следующее, что от одного человека Бог произвел весь род человеческий. Далее, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о воскресении мертвых, о роли Христа и его воскресения в воскресении будущем, воскресении каждого, кто верит в Иисуса Христа. И он подчеркивает, он говорит, как в Адаме все умирают, то есть все те, кто произошли от Адама, все подвержены смерти, или они подвержены тлению и однажды умрут. Так вот, во Христе все живут, то есть он проводит параллели, он говорит, так как все те, кто произошел от Адама, обязательно умрут, так все, кто родится от Христа, обязательно будут воскрешены однажды. То есть Священное Писание подтверждает факт происхождения всего человечества от одного человека или от двух людей, от Адама произошла Ева, и потом мы видим, как все остальные люди произошли от этих двух людей. Священное Писание подтверждает это многократно. Кроме того, в Священном Писании ясно сказано о том, что глобальные проблемы всех людей связаны с грехом вот этих двух первых людей, Адама и Евы. Это грехопадение, и все то, что связано с грехопадением, это доминирование человеческого «я», доминирование эгоизма, доминирование многочисленных вещей, связанных с этими двумя вещами, что и есть первородный грех, или то, что произошло с первыми людьми. И мы видим, как это есть у всех людей. Независимо от того, у него белая кожа или черная кожа, он азиат, или он южноамериканец, или он живет где-то далеко на севере. У всех людей есть вот эта общность. Есть общность, которая духовно говорит о том, что эти люди имеют одно прошлое, имеют одно начало. Конечно, здесь возникает вопрос, каким образом люди, которые произошли от одного корня, так по-разному выглядят. Они очень сильно отличаются друг от друга внешне. И здесь мы, конечно, можем предполагать, мы можем спорить об этом, мы можем выдвигать разные мнения, которые есть у ученых, которые есть у разных специалистов, которые анализируют генетику и так далее. Мы можем пытаться искать ответы более точные, но Библия говорит о том, что как бы это ни было, в конце концов, мы знаем точно, что у людей были общие предки, о которых сказано, что они имели даже имя конкретное – Адам и Ева. Одним из объяснений, которые мне пришлось слышать и которые, на мой взгляд, весьма логичны, заключается в том, что Адам и Ева, по всей видимости, скорее всего, они имели в себе общий комплекс генов, которые и составляли и вот их сущность. Как они выглядели, мы не знаем точно, но, скорее всего, они были чем-то средним между белыми и черными, между людьми высокими и низкими. Вот. И потом все дальнейшее развитие человечества в их расовой идентичности, оно происходило не из-за добавления дополнительных генов, а наоборот, из отрицания, из убавления. То есть какие-то гены по какой-то причине, под воздействием внешних факторов, какие-то гены меньше и меньше присутствовали, и поэтому кожа становилась белее и белее, а у других людей, наоборот, другой тип генов, он меньше и меньше присутствует, или, так скажем, не гена, а генетической информации, скорее всего. Я не специалист в том, чтобы пользоваться точными наименованиями в этой сфере. То есть происходит отрицание или же убавление определенной генетической информации. Если представить себе так, гены, которые, или информация, которая отвечает за белую кожу, это плюсы, а за черную кожу это минусы. Мы можем представить себе, у Адама и Евы было 50 и 50. Вот. И потом мы видим, как у кого-то вот те, которые за белую кожу отвечают, стало не 50, а 40. Там доминировать стали те, которые черная кожа. Или же наоборот, вообще 10. И поэтому, естественно, доминирует то, что связано со цветом кожи более темной. А у других наоборот произошло это. Таким образом, посредством отрицания или же убавления какой-то одной информации в формировании гена, люди стали приобретать тот или иной отличающийся оттенок кожи, или же формы лица, или же высоты и так далее. На мой взгляд, такое объяснение достаточно логичное. Вот. Но, как я уже сказал, что мы можем спорить о всех этих вещах, но если мы придем к тому, что говорит Библия, Библия говорит о том, что это каким-то образом стало возможным, а начало у всех людей было все-таки одно.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 августа. С верой следуйте за Богом. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Бытие 12:2. Когда Бог велел мне оставить свою работу и начать собственное служение, мне было непросто проявить послушание. Бог обратился ко мне через стих, который мы рассматриваем сегодня, и воодушевил меня с его помощью. Когда мы читаем эти строки, мы радуемся. Да, я хочу получить благословение. Это такое чудесное обещание. Но при этом важно помнить, что Бог потребовал от Авраама жертву послушания, и только после этого исполнил обещанное. Авраам должен был оставить все, что было ему привычно и дорого, и отправиться в незнакомое место. У многих людей это отбило бы всякое желание что-либо делать, но Авраам решил идти до конца. В Библии сказано: «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую в будущем должен был получить в наследие, и пошел, не зная и не беспокоясь, куда идет». Послание к Евреям, 11:8, расширенный перевод Библии. Если мы хотим повиноваться Богу, мы должны вести себя как Авраам, не беспокоиться ни о чем. Когда Бог обращается к нам и ведет нас, мы должны следовать за Ним, веря в то, что Он благословит наше послушание и исполнит данное обещание. Божье слово на сегодня. Бог исполняет свои обещания. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Есть вещи, которые трудно понять. Но если закрыты сердечные двери, не стоит глазам и устам доверять. Промчится юность вслед за детством. Бог так устроил все не зря.

согреться, сгорит листва календаря. Любовь — единственное средство от смерти.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А ныне чего ждать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою. И внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
2: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя стражу и наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех, выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшим ему: «Не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем: «Он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят их тьмы, и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, иду в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы». «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившая в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь, Бог святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться. И глаза твои будут видеть учителей твоих. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади себя. Вот путь. Идите по нему. Если вы уклонитесь направо, и если вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: «Прочь отсюда!» И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои и в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом своим и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его».

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Почему Библия лучше всех? Действительно, разве мало в мире книг, в том числе и древних? Например, «Илиада Гомера» или «Слово о полку Игореве». Почему все книги измеряем одной и самой важной? Потому что Библия написана для нас и про нас. Мало ли в мире различных списков, от претендентов на награду или премию до всяких там черных и позорных. И нас они не волнуют, если там нет нашей фамилии. Но если есть, то волнуют еще и как. Библия именно так нас должна волновать, потому что мы в ней. Она говорит о Христе, а мы в нем. Говорит о спасении для нас. Исцеление снова – это наше исцеление. Рассказывает о патриархах или апостолах, и мы с ними. Открывает нам будущее, так это наше будущее и детей наших. Библия, она как домовая книга с пропиской. И в этой книге все мы прописаны, там наше небесное гражданство. Чем чаще мы открываем ее, тем больше она в нас проникает словом своим, и тем больше нас в ней, мы растворяемся в слове. И вот тогда вера наша не так, как чтение доклада по тексту, а из сердца, из глубины, тогда, когда мы сами стали текстом этого Писания. «И уже не я живу, но живет во мне Христос», пишет апостол Павел, «а что ныне живу, то живу верою». Без Библии нам никак, друзья. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как знать, что существует душа, или нам надо это принимать верой?
1: Когда люди говорят «принимать верой», то чаще всего они предполагают, что речь идет о каких-то нерациональных или иррациональных даже явлениях, которые вот просто нужно слепо поверить. В действительности, всегда, когда Священное Писание говорит, оно говорит о вполне разумных явлениях, о вполне объясняемых вещах, которые, правда, иногда в сути своей не совсем могут быть постигнуты человеческим разумом. То есть что-то мы видим, какую-то часть, но какая-то часть, она настолько сложна, что нашим интеллектуальным способностям на данный момент не удается охватить эту информацию полностью. Так вот, когда мы говорим о душе человека, мы имеем дело с несколькими существенными факторами. Ну, самое первое, мы знаем, что когда Бог сотворил людей, когда Он сотворил человека, то в описании этого процесса есть момент, в котором Библия говорит: «И стал человек душою живой». То есть сначала создано было тело из праха земного, то есть из элементов земной коры. После этого Бог вдохнул в человека дыхание жизни, и после сказано: «И стал человек душою живой», то есть появилась душа. Если мы проанализируем все дальнейшее использование слова «душа» и разных синонимов, которые говорят о том же, мы можем обнаружить, что в Библии есть разделение человека на внешнюю физическую составляющую и внутреннюю духовную составляющую. К внутренней духовной составляющей чаще всего относится разум, то есть способность размышлять. Я различаю здесь мозг и разум. Мозг – это физический орган, а разум – это способность думать. Не все люди, имеющие мозг, имеют разум. Разум – это способность к самоосознанию. Разум – это способность анализировать. Разум – это иметь способность к абстрактному мышлению, к аналитическому мышлению, способность делать выводы, способность принимать решения. Так вот, Библия говорит о том, что вот душа или внутренний человек, или иногда это называется сердце, вот все это объединяет в себе следующее качество. Во-первых, разум, как я уже сказал, это самосознание. Во-вторых, совесть, то есть это способность давать моральную оценку самому себе. В-третьих, чувства, разного рода эмоции, которые есть в человеке. Человек может чувствовать себя радостно или печально, он может иметь воодушевление или же наоборот быть подавленным и так далее. Он может быть раздраженным, он может быть мягким, он может быть добрым. И вот все эти элементы, все эти вещи, которые имеют духовную природу, или же они являются нематериальным явлением, все эти вещи, они и названы в Священном Писании душой. И вот говоря о том, нужно ли в это верить, или же есть доказательства какие-то, ну, всем очевидно, что разум есть. Ну, во всяком случае, в большинстве ситуаций очевидно. Иногда некоторые сомневаются. Второй вопрос. Всем очевидно, что эмоции существуют, что самосознание существует. Другой вопрос. Как это классифицируется? Эволюционисты или материалисты, те, которые не признают духовность, не признают существование духа вообще, они все это объясняют простым стечением физиологических факторов. То есть это вот просто так атомы, молекулы, вот сошлись так, перекрестились каким-то образом определенным, что вот и появились ощущения. И они пытаются это доказать, и они приводят разные законы или наблюдения, или эксперименты в доказательства своих теорий. Но в большинстве случаев вот с этим очень трудно согласиться. Очень трудно согласиться, что ваша любовь — это вот всего-навсего просто механическое пересечение каких-то молекул. Что это не вы, это не не ваше «я», это не ваш человек, который его движим, он, который, у него есть его собственные мотивы, собственные оценки. Это просто машина, это просто слепое пересечение, или вот сложились вот так молекулы, что возникло, возникли такие ощущения. То есть люди понимают, что человеческое «я» – это что-то большее. И вот Библия представляет наиболее разумное объяснение, что же это больше. Она и говорит: создал человек, создал Бог человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душой живой. Больше того, до того, как это произошло, Библия описывает процесс, в котором человек только задумывался в Божьем разуме. Вот там сказано, Бог говорит, в Троице Божественной есть разговор между тремя личностями Божества. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть человек в своей сущности, он является отражением Божьей личности. Именно в этой способности, способность абстрактно мыслить, логически мыслить, способность чувствовать, способность анализировать, принимать решения, способность действовать в соответствии с принятыми решениями, способность чувствовать. Библия говорит, что это является образ и подобие Божие в человеке. Это и называется душой.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипоусиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи на необитаемом острове. Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И так, как они были люди простые, необразованные, то и молились перед сею иконою не иначе, как простою своеобразную молитвою. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас». Так они постоянно твердили одну и ту же молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитвы три старца бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только сказали им: «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Недавно в интернете мы прочитали сообщение Махачкалинской церкви «Осанна», что в горном селении Дагестана работниками милиции был задержан без объяснения причин член этой церкви Рашид. При задержании у него отобрали христианскую литературу, личные вещи и деньги. Рашида посадили в клетку и продержали в ней 17 часов. Затем отпустили, но вещи и документы ему не вернули, однако потребовали, чтобы он принес на следующий день еще денег. Дорогие братья и сестры, присоединяйтесь к молитвам за детей Божьих, которые испытывают притеснение и гонение за веру. Иисус Христос предупреждал своих учеников, что это будет. История подтвердила правдивость его слов. Но он призывает нас не унывать, а мужаться, потому что победил мир. –

0: Пусть эти ободряющие слова поддержат вашу решимость благовествовать о Христе, а проповедь ярла Николаевича Пести поможет обрести уверенность, что благовестие есть и всегда было силой, дающей человеку возможность победить обстоятельства. Силу быть христианином, когда это может показаться почти невозможным.
1: В основу нашей проповеди я хочу прочитать из первой главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Это он пишет своему юному сотруднику. «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Не без значения тот факт, что апостол Павел пишет эти слова, будучи сам в узах, в темнице за свою веру. И тем не менее, все его послание дышит победой и триумфом. «А теперь, — говорит он, — готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Почему венец? Венец дают побеждающим, а не приговоренным к смерти преступникам. Конечно, мы знаем, что апостол Павел не был преступником, он страдал за имя Христово. Слово Божие говорит, что всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, будет гоним. Это одна сторона, но есть и другая сторона. Если с Христом страдаем, то с Ним и прославимся. Поэтому нынешние временные страдания здесь на земле ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется для нас в небесах. История показала, что церковь в гонениях всегда отличалась своей преданностью Господу и своим духовным преимуществом. Апостол Иоанн, находящийся на острове Патмос, пишет, почему он там находится в изгнании. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, — говорит он, — был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Этими словами Иоанн в кратком и в сжатом виде описывает не только свое переживание, но опыт церкви и самого Господа Иисуса Христа, когда Он был здесь на земле. Скорбь, царство, терпение. Если вникнуть в эти слова «скорбь, царство, терпение», то обнаружим чудную гармонию божественного метода обращения с нами. Слово «скорбь» в подлиннике означает напряжение, причиняющее боль. Это именно Христос и имел в виду, проиллюстрировав эту истину так. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. То есть христианину также суждено страдать в этом мире. Но никогда не забудем, что эта скорбь рождает жизнь. Этим же путем шел сам Иисус Христос. Через свои страдания Он совершил наше спасение и дал нам жизнь вечную. Через искупительную жертву Иисуса Христа мы стали праведными перед Богом. Да, путь креста, страдания и скорби был Его путем. Но скорбь не единственное переживание христианина. Если нам в этой жизни суждена была бы только скорбь, то мы несчастнее всех человеков. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». Скорбь говорит о наших внешних обстоятельствах, а слово «царство» и «терпение» говорит о нашей внутренней жизни. Вот это внутреннее состояние и отличает верующего человека от остального мира. Слово «царство» говорит нам о сфере царского правления, о Царстве Божьем внутри нас. Если Иисус – твой Спаситель и Царь, то каждое событие в твоей жизни, как бы оно ни казалось незначительным, контролируется твоим Царем, самим Господом. Вот почему Дитя Божие может радоваться всегда, при всех обстоятельствах жизни, ибо Его властелином является Сам Бог. Слава и благодарение Тому, Который возлюбил нас вечной любовью, у Которого только добрые намерения о нас, намерения во благо, а не на зло, дабы дать нам будущность и надежду. Апостол Павел так описал свое переживание. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Такова жизнь христианина, находящегося под авторитетом царя Иисуса Христа. Скорбь, царство и терпение. Дорогой друг, когда ты находишься в сфере Его царства, царства Иисуса Христа, тогда ты обнаружишь цель жизни. Хочу закончить нашу беседу сегодня словами нашего текста. «Страдай с благовестием Христовым силою Бога». Тут все сказано. Это то же, что мог засвидетельствовать Иоанн. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Уважаемый радиослушатель, как отрадно быть Детем Божьим! Суждена тебе скорбь, находишься ли ты на твоем Патмосе? Знай, что Господь там. Дух Божий поднимет тебя над всеми твоими испытаниями. Он сам тебя утешит, и ты увидишь Его славу. А если ты еще не раскаялся в твоих грехах, ты не можешь сказать, что ты Дитя Божие, то встань на путь Божий, прими Иисуса Христа как своего Спасителя и Царя. Тогда ты найдешь смысл и цель жизни. Все, даже самые малейшие события в твоей жизни, будут иметь значение, и ты прославишь Бога.

Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.